0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯА. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Урале, национале, национале.
4: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
5: Итак, сегодня 18 мая в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Утром плюс 22 градуса, днем до 30 выше 0.
0: Информация на правах рекламы.
6: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенал».

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
5: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
2: Здравствуйте. В Эрмитаже в выходные задержали посетителя, который решил зачитать тронную речь. Мужчина в Георгиевском зале зашел за ограждение и сел на большой императорский трон. Нарушителя задержала служба безопасности музея. Посетитель оказывал сопротивление, после чего был передан Росгвардии. По информации СМИ Петербурга, хулиганом оказался предприниматель, который в своей речи заявил, что разорен. Также в тексте его тронной речи упоминались взятки и кредиты. Понедельник и вторник в Екатеринбурге и области будут самыми жаркими днями этой недели. Установившуюся погоду синоптики называют исключительно теплой для середины мая. Сегодня и завтра дневные температуры на Среднем Урале превысят отметку в плюс 30 градусов, но уже к вечеру вторника жара начнет спадать. Причиной станет холодный воздух с Баренцева моря, который понизит температуры до плюс 10 ночью и плюс 20 с небольшим днем. Выходные на этой неделе будут дождливыми, также, возможно, прогремят грозы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово пассажиры, прилетевшие из Турции, не могут получить свой багаж. Как рассказали порталу Е1 Уральцы, проблема коснулась как минимум двух рейсов из Анталии и Стамбула. В зоне выдачи багажа несколько сотен человек провели уже более полутора часов. Какое количество рейсов затронула проблема, не уточняется. Представители аэропорта ситуацию пока не прокомментировали. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета «Ру». На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
7: Итак, сегодня 18 мая в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Утром плюс 22 градуса, днем до 30 выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
9: Новые релизы на рок-арсенале.
10: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Доброе утро, человечество, говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Поднят ворот, пуст карман, он не молод и вечно пьян.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. В Уганду бороться со вспышкой лихорадки Эбола отправляются российские специалисты. Государство, находящееся в Восточной Африке, официально запросило помощь у России. Заболевание распространилось на территории Конго. Кроме группы специалистов, которые направятся в Кампалу, Минздраву Уганды будет оказана материально-техническая помощь. Местным врачам передадут разработанные и применяемые в России тесты для диагностики Эбола, пишет Интерфакс. В воскресенье Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Ограничение движения транспорта на пересечении улиц Байкальской и Комсомольской продлили до 25 мая. Перекрытие снова продлили из-за строительства новой развязки у Калины. Для автомобилистов продолжают действовать схемы объезда через улицы Комсомольскую, Малышево, Восточную, а также Декабристов и Сибирский тракт. При этом сегодня дорожники обещали открыть движение на участке левой эстакады улицы Комсомольской от дома номер 80 до переулка Базового, пишет агентство ЯН. Необычная разметка красно-белого цвета появилась в Екатеринбурге еще в одном месте – на участке проспекта Ленина рядом с корпусом Уральского федерального университета. Как рассказали ранее в мэрии, красным цветом на дорогах отмечают островки безопасности, на которые нельзя заезжать транспорту. Ранее подобную разметку заметили на кольце Малышева возле бизнес-центра «Высоцкий». В мэрии тогда уточняли, что подобные островки безопасности появятся и в других местах. Автоюрист Олег Таратухин пояснил, что водителям нельзя пересекать сплошную линию, а красный цвет ничего не означает, а просто служит для привлечения внимания. Об этом пишет портал «Ядин». Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах фото и видеофиксацию нарушений. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто объезжает шлагбаумы и никак не реагирует на светофоры. При этом главная цель – это снизить количество столкновений автомобилей с поездами. Первые камеры появятся именно там, где аварии между автомобилями и поездами уже случались. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июню этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота только между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже к эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиакомпании, если у них есть техническая готовность инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
8: Сегодня в Екатеринбурге будет ясно. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-28 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
9: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В Вертебра-центре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертебра-центр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
10: Вертебра-центр. Живи легко.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Макс Авто.
2: Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: Спонсор программы МаксАвто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: 10 часов и 7 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Сегодня без видео по техническим причинам, поэтому трансляция во ВКонтакте как бы только показывает меня, но самое главное, там есть чат, куда вы можете присылать ваши сообщения. Также для этого существует номер +7 908 909 104.5. Сюда через любой мессенджер присылайте ваши вопросы, мнения, свидетельства, суждения, все, что касается автомобильного и около автомобильного мира. Все принимаем. Самое интересное, зачитываем. +7 908 909 104.5. Ну что, свершилось в Екатеринбурге, такие перекрыли позавчера окончательно одну часть улицы Куйбышева ради строительства того самого тоннеля, о котором говорили с февраля прошлого года.
12: Все-таки частично, не полностью перекрыли.
11: Одну сторону, нечетную часть улицы Куйбышева.
12: По всей видимости, да, как пророют тоннель там до нужной величины, видимо, другую потом перекроют тоже там.
11: А может, кстати, всю движение закрыли вообще полностью, точно. Там трамваем оставили движение, и то сегодня строители повредили контактную сеть, и трамваи встали. С 1 июня и трамваи ходить не будут, если что.
12: Как ты думаешь, Гортранс предъявит им исковые требования, как водителям предъявляют? Вот знаешь, за простой трамвай тут же прям вот иск сам собой вырисовывает.
11: Ну, вырисовывается, я не знаю, договорятся. Жалко же строителей, им и так тяжело. Они работают изо всех сил в разных местах города. Кое-где швы деформационные по новой технологии прокладывают, что осложняет работы, официально сообщили. Я имею в виду, конечно, Малышевский мост, который затрудняет выезд из ЖБИ. На Калине продлили до 25 мая. То, что мы говорили, до 18 должны были продлить там перекрытие, ага. Да, одного съезда, продлили до 25 мая. Вот все вправо да вправо.
12: Куйбышева это будет достаточно серьезная такая история, конечно, на мой взгляд. Да, вот она примет такое, безусловно, участие в жизни городских автомобилистов. Вот, угу. Посмотрим. На сколько там обещали-то? На три месяца.
11: Это значит, пока обещали, я вот не зря сказал про сдвиги вправо, когда они у нас случаются. Строительство, в общем, непростое. Как мы знаем.
12: Историческая часть все-таки... Немолодой мост, откровенно говоря.
11: Просто немолодой, а еще его нельзя сильно разрушать, потому что он каким-то там объектом является.
12: Глядишь, на какой-нибудь клад наткнуться и приостановят работы на пару недель.
11: Там должны археологи были покопаться. Бог с ними, найдут клад, так найдут клад. К тому же, это, наверное, уникальное строительство. У нас вроде таких тоннелей еще не делали, которые бы уже под действие не сразу были заложены, как, например, на плотинке, проходы, хотя там их сделали через старые... там были помещения, в общем, эти, как они называются, официально я не помню. А тут-то заново строят вот такой вот тоннель, чего я не припомню, что было. То есть это... А уникальность, она всегда сопряжена с рисками сдвига работ, мне кажется.
12: Посмотрим, как это будет. Самое главное, чтобы это все было востребовано. Действительно, они просто построили, там никто ходить не будет.
11: Посмотрим. Предупредили, что туда лучше пока не ездить, и не получится поехать. Объезжать сложно. Вот в чем проблема, потому что там...
12: Станет
11: 8 марта,
12: Белинского. Разрезает просто река и сеть пополам, можно сказать, через центральную часть, и количество мостов оно действительно ограничено, и это как раз вот всегда и вызывает затруднения, когда закрывают один мост полностью или частично, то парализуется движение на остальных участках, а здесь достаточно такая серьезная история. Ну, если кто-то вдруг пользуется ежедневно этим мостом и сегодня не смог, вот, ну, напишите нам, как у вас как вообще все нормально. Насколько дольше вы стали добираться до исковой точки, на час или на полтора?
11: Угу. +7 908 909 104.5 сюда ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Илья странные вопросы задает. Сегодня онлайн, точно, я вам говорю, Илья, вот то, что я читаю ваше сообщение, тому подтверждение. К следующим темам перейдем. Волга. Еще с конца прошлой недели общественники обратились к Антону Алиханову, главе Минпромторга, с просьбой включить «Волгу» в перечень локализованных такси, несмотря на то, что «Волга» абсолютно не локализована. И «Волга» отреагировала на эти предложения. Как ты думаешь, стали отказываться?
12: Странная история, вот согласись. Да? Вот сам производитель не просит, а некие общественники, объединение пассажиров.
11: Да. Общероссийское объединение пассажиров.
12: Что за объединение пассажиров? Что это вообще такое?
11: У нас всяких объединений столько, что диву даешься иногда.
12: Те, кто едет в машине, вот они разделятся на две части. Да? Вот, один водитель, остальные все пассажиры. Ну? Общественный транспорт, там, это лицо, находящееся в транспортном средстве, которое не участвует в управлении. Да? Просто представь это себе, да, вот какую наглость надо явить, чтобы сказать, а мы объединяем всех пассажиров.
11: Ну, то есть, хотите, приходите. Объединение это на добровольной основе. Если я пассажир, мне некуда объединяться, я могу к ним прийти и сказать, объедините меня с другими пассажирами. Они объединят.
12: Видимо, да. Ты понимаешь, вот сам производитель не просит, а вот некое объединение пассажиров говорит, а мы вот давайте нам вот «Волгу». Да?
11: Зачем «Волгу»?
12: Машин нет еще. Вот сейчас, в настоящий момент, на учет поставлены два автомобиля «Волга». Да, вот прям настоящих. «Волга» один, как пишут некоторые СМИ, принадлежит губернатору Нижегородской области. Так получилось.
11: Почему получилось? Это необходимость.
12: Который достаточно активно использует транспортное средство в Нижнем Новгороде, там его периодически фотографируют и с использованием незаконных баз данных, да, и смогли идентифицировать, что прям похоже на фамилию и имя губернатора. А второй вот появился недавно, да, там непонятно, там, что это еще такое, кому он принадлежит. Вот, ну, может быть, заводу принадлежит для тестовых испытаний. Вот, а само производство, оно запланировано на июль месяц. Вот, ну, и интригу чинить не будем, да? Завод сказал, что они согласны.
11: Все просто, я процитирую. Мы уверены, что у «Волга» есть все основания для включения в перечень такси. Ключевым критерием для этого с точки зрения законодательства является наличие специального инвестиционного контракта. И у нас подписан СПИК. То есть мы еще впереди планеты всей, мы так локализуем, что вы еще удивляться будете. Но для этого можно уже включать.
12: Да, обещают. Ну, на самом деле, локализационные баллы сейчас не имеют значения, потому что у нас есть постановление правительства, да, есть федеральный закон, который говорит о том, что до 2032 года достаточно просто СПИК заключить, вот этот инвестиционный контракт, который говорит о том, что мы будем вкладываться, мы будем локализовывать, вот как получится, мы не знаем, вот, но будем. А 2032 года, да, представьте, такой глубокий горизонт планирования, да,
11: у нас всегда так.
12: Там как раз вот предполагается, что будут использоваться исключительно вот эти баллы локализации. То есть там покрасил, там столько-то баллов, там микросхемку поменял на отечественную, столько-то баллов. Колесики там подкачал российским воздухом, да, там еще добавили баллов. И вот предельное количество баллов как раз и будет определять доступ к такси. Да, при этом там закон же еще о локализации поэтапно вступает, да, в некоторых регионах. Он еще не вступил в силу, там, в Москве, ну, в центральной России, скажем так, он вступил уже. На Дальнем Востоке он вступит в последнюю очередь, по-моему, там, в 30-й даже, да. Вот, ну, все понимают, там особенности Дальнего Востока, да, если сейчас сделать его вступившим в силу там, то...
11: Такси там не будет просто.
12: Такси просто не будет, да. Никаких. Вот, ну, Волга, видишь, вот Волга хотят, но еще даже производить начали, но уже согласны.
11: Ну, при этом они сказали, да мы вообще для такси идеальный автомобиль. Просторный, удобный.
12: Бренд Волга, он такой самый одиозный какой-то, да, вот получился. Вот. Условно, ну, москвич, ну, начали выпускать, начали, да, вот никто никогда не говорил там особо про то, какие они молодцы, да, ну, делают ребята машины и делают. Кстати, вот про москвичи интересная такая история. В субботу был московский марафон, да, ну, бегали люди, и перекрыли все Садовое кольцо. Вот, я не знаю, там представляете себе или нет, но это много-много километров.
11: Мы можем смасштабировать наше перекрытие.
12: Ты знаешь, нет, ты знаешь, вот каждый выезд из двора был закрыт не машинами там полиции, да, а, видимо, какое-то ведомство, учреждение приказали, потому что у автомобилей была одна серия, да, и там стоял по белому москвичу, вот в каждом проходе.
11: А мы с тобой же говорили, причем, что значительная часть москвичей была распродана юрлицам.
12: Ну, вот, видимо, да, видимо, какое-то подразделение мэрии Москвы, вот, и закупили активно эти москвичи, вот, ну, стояли и стояли, да, ну, это мы возвращаемся к бренду «Волга», да.
11: Вот будут «Волги» стоять.
12: А «Волга», вот, «Волга» насчет одиозности просто, о чем начал говорить. Знаешь, вот еще не начали даже собирать автомобиль. Я не говорю производить, собирать автомобиль. Да, потому что это именно сборочное производство все-таки. Но уже, ты знаешь, вот отрицание просто со связями с китайскими компаниями. Разговоры о каких-то прорывных своих передовых технологиях. Ну, я не знаю, вот, ну, ребят, ну, конечно, совесть надо иметь. Да. Мы же все прекрасно понимаем.
11: Я не буду комментировать это заявление твое. Ну, у нас же есть пример, кстати, включения в список автомобиля, который еще на рынок не попал. УМА-5. Вот он, когда окончательно выкатили, когда список...
12: Его включили в список, да, а он через там 3 недели только стартовал в продажах, да. И это, кстати, самая непонятная история, потому что, ну, может быть, у них тоже есть пик, но там никакой локализации, пока речи вообще не идет.
11: Ну вот, и «Волга» уже заранее решили, что «Волга» можно сразу в список попасть, а там уже локализировать, как уж получится. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Кстати, напоминает нам слушатель, тоннель под действующей дорогой делали на Ботанике к новому автовокзалу. Это и как раз пугает. Я помню, сколько его там делали. Ну, там Щербакова, Белинского, непонятно. То есть мост, который соединяет эти две улицы. И там действительно для того, чтобы золотой этот автовокзал...
12: И там, по-моему, не перекрывали, да?
11: Ой, там перекрывали частично. Да? Ну, там попробуй перекрой, ага, полностью этот мост. Ну, его перекрывали практически
12: нет,
11: полностью.
12: Подожди, там, если я правильно понимаю, там от метро же есть вот проход достаточно длинный, большой. Зачем-то что-то было перекрывать.
11: Там еще мост, который туда на Химаш идет. Мост на Белинского, Щербакова. И в нем делали дыру. Да. И на время
12: я утонул в топографическом кретинизме.
11: И чтобы вот эту дыру сделать, перекрывали значительное количество полос. И причем на очень долгое время. Это был коллапс. Давненько было уже, да, стерлись воспоминания. Но, тем не менее, сейчас мне напомнили. Это действительно, я как раз ездил в тот момент там, именно по этому мосту, на общественном транспорте. Но проще было дойти пешком до метро.
12: Значит, все будет хорошо, поскольку уже опыт есть.
11: Я забыл, сколько они...
12: Мы, кстати, в пятницу обсуждали заявление руководителя АвтоВАЗа о том, что они могут обсуждать там беспилотные системы, да, вот, и знаешь, вот прям в выходные родился очередной мем такой, да, вот начали все говорить о том, что вот не руководство заводов, а производители мемов просто каких-то, потому что все сразу вспоминают, можно, а зачем? Это от заместителя, да, вот.
11: А начальник, конечно, можно, сказал, что-то такое.
12: А руководитель сказать, а почему бы и нет?
11: И борются, знаешь, как инь-янь. Ладно, сейчас договоримся.

0: на прошлой неделе, как раз в конце недели.
1: Вот я... понятно, со всеми вытекающими, формулировки уже отточены, все текст тот же самый. Продлился этот режим до 17 часов 5 минут, то есть ну, примерно 40 минут это все длилось. Вопрос традиционный. Вот у нас
2: получили
1: в Макс Акса переобулись, а тут у нас получили ли вы СМС-сообщение, когда, какое, в какое время и насколько вы узнали. Как узнали и узнали ли вообще о беспилотной опасности. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите, потому что уже традиционно, но вот мне, и не только мне, кругу моего общения... Пришла вторая смс-ка о том, что с 17.05, смс-ка пришла где-то через полтора часа традиционно, что с 17.05 у нас уже нет режима беспилотной опасности, о которой я, конечно, подозревал, готовясь сегодня к эфиру, потому что видел сообщения в различного рода информационных агентствах. Ну так, чтобы меня лично кто-нибудь предупредил, Павел Владимирович,
2: ну вот смотри, я специально открыла смс-ки. Во-первых, смс-оповещение мне тоже пришло о том, что режим
1: беспилотной... Большинство, я думаю, так.
2: Так, с трехчасовым опозданием, потому что на самом деле режим БПО у нас был снят в 17.00, вот если верить смс-ке РСЧС, а получила я ее в 19.50, когда я уже скакала благополучно из сада, то есть еду я за рулем, вдруг раз, о, РСЧС. Хорошо, едем дальше, потому что уже как практически 3 часа я знаю, что режим беспилотной опасности снят. Вот, кстати говоря, на самом деле, поскольку подписана я на телеграм... На канал губернатора Свердловской области в мессенджере Макс, но это же надо правильно формулировать. Так вот, подписана я на канал Дениса Паслера, соответственно, в 16.41, по-моему, получила я соответствующее там сообщение или оповещение, и, в общем-то, после этого, во-первых, ковер в Кольцово не вводили, но поскольку я там поблизости обитаю по выходным, тихонько было, все-таки взлетов-посадок не было, но где-то, наверное, минут через 15 после объявления режима беспилотной опасности сбой мобильного интернета 100% были. Вот это почувствовали все, потому что отвалились практически все операторы. То есть даже вот резервного ничего не работало. Нет, Макс работал. Макс работал, то есть нужно отдать должное. Эти сообщения там приходят. Ну а с смс-ками, мне кажется, вот как было, так и осталось. Сколько будем еще отлаживать...
1: Да,
2: не
1: потому
2: откладывать,
1: что
2: после... а именно отлаживать вот эту систему. Не все готовы подписываться на, неважно, там, в Телеграме.
1: Да, просто заводить Макса ради того, чтобы подписаться. В Телеграме, извини, тоже проблемы, потому что в Телеграм ты просто так, без танцев определенных, не войдешь. Эти танцы тоже работают не всегда.
2: Да не надо входить, надо, чтобы сообщение вовремя
1: приходило. Ну, сообщение может быть, но...
2: Вот только и всего. Поэтому тут вопросы... То есть для того, чтобы быть оповещенными, мы должны, неважно, там, Телеграм, Макс, все что угодно... мы должны проделать определенную процедуру.
1: Об этом нам говорили после 25 апреля, когда случилось, да, то, что случилось. И даже депутаты Государственной Думы говорили, что, ну, ладно, были все расслаблены, ну, по понятным причинам, тыл глубокий, и никто не ожидал никаких прилетов, все. Перестаньте расслабляться.
2: Что
1: сейчас...
2: значит не ожидал? Давайте вспомним Краснодар, вернее, не Краснодар, Кубань, когда у нас там всех смыло. Тоже ведь никто не ожидал.
1: Ну, другая ситуация, но тем не менее, да. Но вообще система оповещения...
2: Нет, я против. Все-таки давайте налаживать оповещение, потому что это не дело.
1: Сказал же он, Максим Иванов, да, что вот будут теперь в Свердловской области отлаживать, налаживать и так далее все это оповещение, потому что показано, что да, действительно угроза есть, и люди должны знать, люди должны быть оповещены, потому что у нас заставили управляющие компании повесить все эти объявления. Не знаю, у всех или не всех висит. У меня висит около лифта. Что, внимание, там, внимание, да, и куда бежать.
2: У меня лифта не управляющей компании. Как был замусорен вход в подвал из подъезда, так, извините, ничего не поменялось. Поверьте, вот заколоченная дверь, по-моему, где-то вот, ну, с 90-х годов. Мало того, у нас управляшка точно знает, что у нас был пожар в подвале, где есть вход в бомбоубежище. Никаких телодвижений вообще не делают.
1: Ну, в общем, не сильно торопятся отлаживать эту систему. Давай посмотрим, что нам пишут. Вчера сообщение о прекращении БПО получил через 3 часа после отмены. Введений нет. Павел Зиберт пишет. Да, это схема, наверное, с которой сталкивался каждый второй, по моим ощущениям. Михаил сообщает.

0: Означает, что пришло там через 17.40, посланное в 16.25.
1: Вот, в телефонном справочнике, значит, Михаил выше, чем все остальные жители Свердловской области находятся.
0: Да, СМС получили и с детьми связаться не могли. А, ну, это потому что, наверное...
1: Потому что ограничения были.
0: Пришла только об окончании. Надо следить за атаками на сайте «Радар». Андрей учит всех, ну, вот, сидеть перед сайтом «Радар» и следить.
1: Ну да, делать-то больше нечего, особенно в выходные. Сократили время опозданий с 2-3 часов до 40 минут. Mm-hmm. Ну вот кому-то везет.
0: Прочитала, правда, на пару часов позже, но не всегда весь телефон в руках. Ну, в общем, будем надеяться на то, что работы по отлаживанию системы оповещения будут продолжаться, потому что никаких сирен не было. Ну, опять же, сирены у нас редкость.
1: Это ракетная опасность, и это авиационная опасность. Нет, сирены при беспилотниках скорее как постфактум.
0: Да, я думаю, что мы постоянно будем мониторить этот вопрос о том, как именно нас оповещают. И
1: если мы можем внести свой вклад в налаживание системы оповещения, мы будем его честно вносить.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Теперь хотелось бы к другим мирным темам перейти, поскольку в Екатеринбурге решили проявить креативность для укрепления института семьи. Портал 66 пишет, что в Екатеринбурге 26 июня пройдет акция «Пошли жениться». В этот день жителям разрешат зарегистрировать брак круглосуточно на 7 дополнительных площадках. Об этом в ДИПе сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Среди площадок.
1: Мускомедия.
0: Музей изобразительных искусств. Библиотека Белинского. Бизнес-центр Высоцкий. Термальный комплекс Баден-Ленд. Екатеринбург-арена. Дворец бракосочетания.
1: Ну, Екатеринбург-арена уже не первый раз, по-моему,
0: Дворец бракосочетания тоже, наверное, не первый раз участвует в этой истории.
1: До этого прямое назначение, но вот ночью придется работать.
0: То есть потом, как вы будете объяснять вашим детям и внукам, что вы поженились в театре музыкальной комедии ночью?
1: Ну как, примерно так же, как я теперь объясняю дочери, почему папа с мамой не могли найти другого времени пожениться, как перед Новым годом. Потому что вот как началось много лет назад вот это вот неразбериха предновогодняя, так вот она до сих пор не заканчивается.
0: Ну, в общем, решили поддержать молодоженов, потому что
1: красивая дата. 26.06.26. Вот, кстати говоря, еще статистики не было, сколько заявлений подано
0: по Екатеринбургу 334. А в Свердловской области 1074 заявления на регистрацию брака
1: в этот день. Не так много на самом деле.
0: Так не в цирке же, пишет Павел Зибер, так закрыт цирк на ремонт.
1: А вот отремонтируют, еще и в цирке живется.
0: Да, как, правда, говорят, подавайте заявление до 25 мая, а там вам объяснят
1: в ЗАГСе. Слушай, нам Арен пишет, что жаль, что цирк не
0: включили. Ну, первое, что приходит на ум, так это цирк. Но цирк, к сожалению, закрыт. Какие еще места можно было бы предложить ночью молодоженам, чтобы они поженились?
1: В Екатеринбурге. Ну, метро осталось только. Что у нас еще?
0: Метро закрыто. Ну, ради такого дела могли бы...
1: Ну, нет, вот знаешь, метро не на ремонте, в отличие от цирка.
0: Mm-hmm. В общем, пишите все, что вы думаете по этому поводу. Плюс 7-908-909-104-5. Будем собирать ваше мнение сегодня. Ну, это условно такое первое творческое задание, где бы можно было еще...
1: Предлагаешь сразу перейти ко второму?
0: Бракосочетание. Ну, почему бы и нет? Чего ждать? Люди думают, может... примеряют на себя вот эту самую возможность ночью пожениться. Вот если сразу квесты какие-то придумал. Страшно.
1: Ночью. А вот ты понимаешь, я каждый раз пытаюсь взвесить, ночью позже или ночью раньше. Вот честно.
0: С нуля часов будет
1: мне
0: открытый
1: зал. Нет, мне, вот ты знаешь, по-моему, у нас церемония бракосочетания была то ли в 4, то ли в 5. Как мне не хватало еще... Нет. Ну как мне не хватало еще одних суток, поэтому, знаешь, вот если еще с нуля часов... Ой, нет. Ой, пожалуйста, можно попозже.
0: Ну, в общем, да, ваши мысли по
1: это
0: этому...
1: Это больше связано, на самом деле, с подготовкой, нежели с местом самой регистрации и прочее. Ну, потому что, ладно, можно жениться и в цирке, и на стадионе, и где угодно, но хочется, чтобы не просто уже вдвоем, но хочется же, чтобы весь этот уж, давайте возьмем в кавычки цирк, кто-то же наблюдал. Ну, должны быть соучастники всего этого мероприятия, иначе зачем?
0: В цирк можно на белом слоне въезжать.
1: На белом
0: зоопарк
1: слоне?
0: Зоопарк еще.
1: Вот, придумали. Так, хорошо, давай уже в космос.
0: Да, а вот теперь вот такое... Хорошее творческое задание. Поводом для него новость стала, что с начала 26 года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на ракетах космического назначения. Пишут об этом в «Ведомости». 4 из этих наклеек интеграции банка ПСБ, сети ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. Получили, еще 2 размещения, это социальная реклама, которая представляла собой символику к 65-летию полета первого человека в космос, а также с... чем еще? Нет, все.
1: Нет, это социальная реклама.
0: Социальная реклама, да?
1: Раз и два.
0: Да. И получили там в районе, по разным оценкам, потому что все-таки не открытые данные, около 100 миллионов рублей. Вот на этих рекламных контрактах.
1: Роскосмос
0: получил. Дело хорошее. Так вот, что, какие надписи? Кого размещать на ракетах, которые улетают в космос? Как вы думаете, какие бы надписи подошли к ракетам?
1: Нет, на самом деле...
0: рекламные.
1: В этой части мне интересна, наверное, аудитория каждого запуска, потому что почему считали последние 4 вот пуска, которые были? Потому что законодательство вступило в силу только с 1 января 26 года.
0: Вот,
1: до
0: конечно,
1: этого нельзя было.
0: А это обсуждали широко, но запускать начали действительно с января 26.
1: Хотя, честно, вот я когда смотрю старт, допустим, очередной, который проводит Роскосмос, самая интересная часть этого старта, это вот как раз когда запускаются двигатели, пошли клубы, там огонь, пар, все что угодно, вот эти вот там газ отводят и прочее. Какая там реклама? Там ничего не видно, ракета вверх пошла уже, какая реклама? Нет, это надо смотреть либо
0: предзапуск.
1: До... Нет, я понимаю, вот либо до фоточки надо смотреть, либо пост фоточки надо смотреть, тогда эту рекламу видно. Не то, чтобы у нас тут с Земли-то не разглядеть, когда она уже ушла на орбиту. Это вот только история в фотографиях, скорее,
0: потом
1: нежели
0: сгорит же, наверное,
1: в самом запуске. Ну, наверное, на это расходы тоже заложены в рекламном контракте.
0: Поэтому так дорого. Что вы думаете, надо размещать? Какую рекламу на ракетах? Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваши варианты присылайте.
1: Пишут, что инопланетяне теперь пойдут в бары,
0: да,
1: после такой рекламы.
0: А бары к этому готовы? Спрашивает Пауль Зиберт.
1: Инопланетяне.
0: Вот не знаю, на что рассчитывает, кстати, «Кофемания». Мне вот этот... удивил.
1: Зато, ты понимаешь, мы бы с тобой явно не говорили об этом рекламодателе в утреннем эфире на радиофорум, если бы они разместились на ракете. А так «Ведомости» написали, мы с тобой обсуждаем, и думаю, что не только мы.
0: Да-да-да, поехали и точка, Ирен предлагает. На всех ракетах написано.
1: Нет, тут я думаю, что вот поехали Роскосмос не даст. Не исключено, что поехали запатентовано.
0: Вот 65 лет космическая отрасль, точнее, запуску Гагарина в космос. Наверное, там что-нибудь и можно использовать такое. В общем, собираем ваши предложения. Плюс 7-908-909-104-5. Что же такое можно, какую, может быть, и социальную рекламу, и обычную рекламу, кого можно прорекламировать?
1: Хотя вот, понимаешь, ты представляешь, как хорошо все у нас с космосом. Рекламу на ракетах публикуем. Под хохлому, под гжель ракеты расписываем. Mm-hmm. Проблем-то больше нету.
0: Да? Покупайте батуты.
1: Это мы еще... Для чего? Для запуска внеочередного. И чтобы... прыгать на нем с рекламным слоганом. Да. Тоже, кстати, вариант. Зато увидят все.
0: Богу Богова, Пауль Зиберт предлагает.
1: Соседи точно.
0: Ну, пойдем дальше. Если что-то будет еще интересное, вернемся к вашим вариантам рекламы на ракетах. Поможем Роскосмосу найти работодателей,
1: рекламодателей.
0: И заработать какую-никакую, но денежку.
1: Ну да, российская орбитальная станция, она сама себя-то в ближайшую пятилетку... Нет, не запустит.
0: Хорошо, идем дальше. У нас очередной виток запрещений выпускных песен. И теперь уже эта проблема дошла до Екатерины Мизулиной. Выпускники одной из школ Нижнего Новгорода пожаловались главе Лиги безопасного интернета. И, по их словам, руководство отменило все танцевальные номера на последний звонок. Вместо этого классам якобы предложили поставить новые номера, но исключительно под патриотические песни. Нам говорят, осталась неделя, и вы, говорят, убирайте все танцы. Школьная администрация предлагает убрать все танцы и ставьте новые под патриотические песни, мол, есть какая-то рекомендация сверху. Хотя 11-классники, которые пожаловались Мизулиной, подчеркивают, что их репертуар не содержал ничего запрещенного. Песни были русскими, исполнители не иноагентами, одна композиция и вовсе была из мультфильма.
1: Слушай, я все понимаю, но вот в этой, на самом деле, в этой новости, в этом информационном поводе по-прежнему не наступает конкретики, потому что есть некие выпускники, есть очень удивительная школа, которая, выпускники на чем настают? Мы готовили эти номера вот столько-то, а вы тут нам за неделю до последнего звонка, это с каких это пор у нас школа, да не знает, дети обычно репетируют где? Либо во дворе школы репетируют, либо в актовом зале. Ну, обычно хотя бы, ну, кто-то культмассовой работой в школе занимается. Ну, вот у тебя ребенок учится, у меня ребенок учится. Всегда есть массовик за денег. Что-то мне кажется, что все-таки здесь есть некое искажение. Ну, не могу сказать, нет, что дети хайпанули. Нет, не хайпанули, но стороны немножко не поняли друг друга. Но Мизулина это пожаловаться...
0: Волна пошла. До Мизулиной пожаловались дети из Рязанской области, которым тоже запретили в одной школе танцевать, например, вальс под Стинга. Выбирайте только отечественные вальсы, сообщили в руководстве школы. Скандал разросся, дошел аж до Милонова, который попенял руководству школы, что это, мол, глупость, нельзя так с детьми. И директор школы потом сказал, да ничего мы не запрещали, нас не так поняли, как ты сейчас пытаешься сказать. И Стинга вернули. Вот уже в Нижнем Новгороде, как я понимаю, у нас где-то тоже, в Березовском тоже.
1: Да, но там ссылались на то, что слишком большое количество детей хотело, внимание, танцевать вальс. Да радоваться надо. Я вот как раз в редакции митинговала, а что это мы такие стали, не то чтобы опасливые, не надо всех толпой выпускать. Вы разделите на два захода, не можете, ну, на три, ну, на конкурсах бальных танцев так и делают, потому что когда у нас есть очень большое количество представителей возрастной группы, их разделяют первый заход, второй заход. Надо, чтобы было приятно. Слушайте, ну, мы сколько, 2, 3, 4 года назад в этих же студиях обсуждали, какой ужас, у нас там то на выпускном, то на последнем звонке отверг танцуют. Дожили, мы теперь вальс критикуем. Отлично.
0: Не по ту музыку мы критикуем вальс.
1: За 150 лет ничего, знаешь, не поменялось, потому что были сторонники композитора Верди, им страшно не нравилось, когда под другого композитора
0: подожди,
1: писали.
0: Подожди, поменялось кое-что не в музыке, поменялось кое-что...
1: Вальс на мазурку и так далее. Первым танцем должен был быть полонез, в общем, революция продолжается.
0: В администрациях кое-что поменялось, или в умах администраторов. Это с музыкой вообще не связано. Ну да, действительно, почему это делать в последний момент? В той же Рязанской области дети уже заплатили по 5 тысяч на условного учителя танцев, да, ну, чтобы нормально, красиво станцевать, а тут им говорят, нет, будете танцевать под другую песенку.
1: Слушайте, если есть учитель танцев, то бишь хореограф, вот поменять композицию вообще не проблема. Для любого нормального хореографа, ну, что поделать. На самом деле, желание детей станцевать тут должно брать верх. Вот я просто вот сверху всей музыки. На самом деле, ну, зачем мы лезем в репертуар? Мало того, когда я видела историю с этим обращением к Мизулиной, английская минусовка. Да какая разница? Музыка, она на всех языках звучит одинаково.
0: Минусовка.
1: Я и говорю, она на всех языках звучит одинаково. До, ре, ми, фа, соль, а, си.
0: Так вот, Мизулина, кстати, сказала, что поступает много жалоб на ограничения. Где-то под запрет попадают даже российские песни Сергея Лазарева, например, или Хеттерс. А где-то популярные машапы из ТикТока. Ну, мало ли что там. Вот...
1: На самом деле школа, она на то и школа, она должна искать как раз вот некое среднее арифметическое между определенными официальными требованиями и потребностью детей. Поэтому, когда это все выливается вот в такие вот смешные скандалы, ну, если мы не берем вот это вот какую-то, не знаю, там, запуганность нашей школы или что-то, ну, мне кажется, что старались всегда интересы детей примирить с требованиями.
0: Ну, для этого нужно хотя бы понимать требования кому-то. Потому что вот эта вот вся волна последних
1: все
0: двух месяцев...
1: Все вопросы к работнику культмассы, к организатору
0: школы.
1: Всего.
0: Это по всей стране, вот, ну, не по всей стране, но это не первый случай, поэтому кажется все-таки, какие-то указания, может быть, неформальные, где-то распространились. А мы же знаем, что учителя быстро и администрация школ ведутся на любую информацию, даже пранкеры этим пользуются, которые используют вот этот вот страх учителей, как бы чего не вышло, и им какие-нибудь отказы лица кого-нибудь присылают указания что-нибудь сделать. И они делают.
1: Ну да, потом они запрещают вальсы, кокошники.
0: На всякий случай. Как бы чего не вышло. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Два одинаковых практически сообщения от РН и от Пауля Зиберта. Маршировать успеет научиться. Это РН. Не танцевать на выпускных нужно, а маршировать. Ну, вот... Примерно так к тому и идет. Вагран, кстати, предлагает надпись на ракете. Кто мы, откуда, куда мы летим?
1: В космос. Вот тут на самом деле...
0: А куда в космос-то?
1: Вот тут на самом деле маршрут-то указан достаточно точно.
0: Возможно, я ошибаюсь. Может, Мизулина хотела, чтобы... Хотела бы косвенно, чтобы песни «Одни шамана» были, Михаил, нет. Как раз Мизулина за, уж надо быть что, честными, за
1: вот
0: свободу.
1: Мне кажется, нет, тогда шаману придется написать что-нибудь на три четверти, понимаете? Вот пока что в этом проблема.
0: Господи.
1: Там на три четверти ничего нет.
0: Вечер поработать с компьютером, вот тебе и на три четверти что-нибудь. Наипервейшей задачей стоит убрать таких, как Мизулина, Милоновы, Дугины и так далее, пишет Андрей. Вот про это, кстати, сейчас поговорим. Каждый второй россиянин положительно относится к идее замены чиновников искусственным интеллектом. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. 21% респондентов однозначно поддерживают такую идею, еще 34% скорее поддерживают, против 45%. 28% относятся скорее отрицательно, но и 17% однозначно отрицательно. Мужчины чаще поддерживают замену нейросетями чиновников. Больше сторонников такой идеи у людей с высшим образованием. И
1: а
0: у тех, кто зарабатывает
1: почему? Потому что вы
0: больше.
1: Мужчины, вы такие ребята конкретные, вы правильно составляете запрос. А вот девочки, мы же все в творчестве, у нас как-то вот собственная некая трактовка, поэтому, когда вот ты начинаешь работать с этими ботами со своей творческой трактовкой, чего только не получаешь. Вот все эти запреты танцев, знаешь, цветочки по сравнению.
0: А вот смотря как научить, а если этот ИИ будут обучать уходящие со службы чиновники, что мы получим на выходе потом? Получим массовые запреты.
1: Чего?
0: Всего. Ну, потому что чиновник, обучающий искусственный интеллект, он будет передавать ему свои ценности.
1: Вот Владимир Ильич Юницкий обычно не на этом кресле сидит в этом эфире, но я очень люблю эту его фразу «Не можешь предотвратить, возглавь». Вот на самом деле, не надо запрещать, надо возглавлять это все и адаптировать. Тогда все будут довольны, ничего запрещать не придется. А искусственный интеллект нас поддержит. Он же с нами.
0: Не знаю. Я вот не уверен, что он с нами, если честно. Ну, старый спор, кого нужно в первую очередь заменить искусственным интеллектом. Чиновники там постоянно звучат. Потому что работа бюрократическая, она
1: алгоритмичная. Бюрократическую часть с удовольствием. Хотя вот, кстати, сегодня в новостях промелькивало, что у нас и уже через госуслуги, ну, правда, это, конечно, не искусственный интеллект, но уже у нас в автоматическом режиме можно санаторно-курортные карты оформлять.
0: Да,
1: много чего. Вот эту часть с удовольствием просто вот три кнопки по внятному нормальному алгоритму нажал, и хорошо.
0: Разрешение выдавать, списки делать, пожалуйста, почему бы даже лучше получится, никакого фактора не будет. Но тут еще вопрос коррупции возникает. Искусственный интеллект, мол, не будет с нас дополнительные деньги. Но не должен, по крайней мере. Как обучить,
1: это
0: наверное.
1: Это как программу напишешь.
0: Это как обучить, да. Еще раз, наверное, будут обучать те, кто связаны. И чиновников должны обучать люди, которые понимают, как должен работать чиновник.
1: А если еще вспомнить, что у нас хотели начать контролировать ответы искусственного интеллекта, потому что провоцировали они определенные психологические состояния.
0: Да, кстати, закон несколько раз уже пытались подойти к законодательству об искусственном интеллекте, но боятся, видимо.
1: Чиновники, с маркетплейсами пусть сначала разберутся, а потом уже искусственным интеллектом займутся.
0: Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». В студии были Александра Короткова.
1: Павел Рубцов.
0: Не переключайтесь.
2: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
3: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
7: Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров. Заявление в беседе с «Известиями» сделал замглавы МИД Михаил Галузин. По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров необходимо прекращение огня украинской стороной, а также приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса. Говоря о переговорах, Михаил Галузин добавил, цитата, «Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы». Замглавы МИД России цитирует агентство ТАСС. Возникшую в переговорах паузу стороны используют для решения гуманитарных задач. На улице Куйбышева сегодня утром досрочно остановилось трамвайное движение. Ситуация связана с ремонтом на мосту и строительством тоннеля. Как пишет портал Е1, дорожная техника задела контактную сеть и повредила ее. При этом трамвай – это единственный транспорт, который с минувших выходных может проезжать по Куйбышево в районе цирка. Трамвайное движение через мост остановят через 2 недели, с 1 июня и до середины августа. В мэрии Екатеринбурга заявили, что повреждения уже ликвидированы. Трамваи в районе цирка сегодня стояли менее получаса. В Свердловской области в воскресенье утонул подросток. Тело школьника в реке обнаружили в сухом лагу. Начато следствие. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области. Гибель подростка жители сухого лога активно обсуждают в соцсетях. Многие отмечают, что каникулы еще не начались, а первая детская смерть на воде уже произошла. Родители призывают как можно чаще объяснять детям, какие опасности таит отдых на реке без взрослых. В местных пабликах пишут, что погибшему школьнику было 13 лет. Об этом пишет «Новый день». Власти района в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, опровергли информацию о массовой продаже домой в районе Кутурчинского Белогорья. Публикации в соцсетях не соответствуют действительности. Интерфакс пишет, что даже в федеральных СМИ появлялись комментарии, в которых утверждалось, что местные якобы теперь боятся жить в этой местности. Напомню, перед выходными спасатели в очередной раз возобновили в Красноярском крае поиски супружеской пары и их 5-летнего ребенка. Семья бесследно исчезла в начале ноября. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не повлияли на спрос туристов на круизы. Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про подобные истории, считают иностранные эксперты. Новости о вирусах редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода и больше. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
6: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
8: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
0: Сегодня в Екатеринбурге будет ясно. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-28 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы. Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
11: Повтор программы.
2: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
12: Добрый день. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «Ординаторская». В нее мы приглашаем ведущих медицинских специалистов нашего города и нашего региона. Сегодня в студии Алексей Кузнецов, травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, зам главного врача по хирургии сети клиник «Здоровье 365». Алексей Федорович, добрый день.
13: Здравствуйте.
12: Сегодняшнюю нашу встречу мы, ну, по большей части, по крайней мере, посвятим теме эндопротезирования. Эндопротезирование суставов. Ну, вот давайте начнем вот с чего. Я попрошу вас простыми, понятными словами донести до меня и до нашей аудитории, что это такое.
13: Вот представьте, сустав как сложный механический шарнир, который со временем из-за болезни его поверхности изнашиваются, они теряют гладкость, начинают тереться друг от друга, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Поэтому эндопротезирование – это хирургическая операция по замене этого изношенного природного шарнира на искусственный аналог, который сделан из прочных материалов, металла, керамики и специального пластика. И простыми словами, врач удаляет эти поврежденные участки сустава и устанавливает на их место искусственные компоненты. И цель этой операции – убрать боль и вернуть подвижность сустава. Поэтому, когда это становится единственным выходом? Чаще всего, когда все другие методы лечения уже испробованы и не дали результата, а качество жизни пациента неизбежно страдает. И решение об операции никогда не принимается быстро. То есть мы начинаем, конечно, с консервативных методик лечения. Это обезболивающие препараты, это физиолечение, это физкультура, это внутриставные инъекции. И если вот
12: ну,
13: эти
12: это
13: усилия...
12: такая обязательная последовательность. Да. Пробуем это, не помогает, не идем помогает, дальше, да. Не помогает, идем дальше,
13: да.
12: Опять же.
13: И эта операция является конечным, финальным итогом нашего
12: это
13: лечения.
12: Если все предыдущее,
13: если все предыдущее не помогло. Все верно.
12: О каких суставах мы говорим?
13: Мы говорим...
12: О любых или все-таки протезированию, замене поддаются не все суставы в теле человека?
13: На самом деле эндопротезированию поддаются все суставы человеке. Но самые основные и несущие суставы у нас тазобедренный и коленный сустав.
12: А плечевой, например, если мы про верхние конечности говорим, это экзотика?
13: Плечевой – это экзотика, там меньше операций по процентам. Голеностопные, локтевые суставы тоже эндопротезируют. Мелкие суставы на кистях, на стопах тоже протезируют. Если сустав изношен и свои функции
12: не выполняет. Но колени и тазобедренные суставы – это прям много-много.
13: Да, это большой процент именно операций на этих суставах.
12: А чем это обусловлено? Это какая-то особенность физиологии людей снашиваются чаще? Или это... История, скорее, скажем так, социальная, да? Человеку важно сохранять подвижность, и поэтому, конечно, это в приоритете.
13: Все верно. То есть мы ходим и прямо ходячие мы, и поэтому несущие суставы у нас изнашиваются гораздо быстрее. Угу. И боль, и ограничение движений, конечно, ведут к тому, что качество жизни падает у человека.
12: Давайте, Алексей, разберемся вот с чем. Какие... Ключевые причины существуют, которые приводят пациента, приводят человека к пониманию необходимости такой операции.
13: Но основные причины – это остеоартроз. Это самое частое показание.
12: Это что такое? Давайте сразу пояснение,
13: да,
12: для нас, чайников.
13: Это суставной хрящ, который работает как амортизатор. Он стирается практически полностью, и косточка начинает, кости начинают тереться друг от друга. На этом фоне боль становится постоянной. Происходит ограничение движений в суставе, что мешает пациенту жить
12: полноценной жизнью.
13: Полноценной жизнью, да. Второй причиной, при которых мы меняем суставы, это ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания суставов. То есть это когда здесь разрушается хрящ не механически, сустав изнашивается, а агрессивное происходит воспаление сустава. То есть когда организм, иммунная система организма атакует собственные ткани, включая суставную оболочку и хрящик. И когда лекарство перестает контролировать этот процесс, сустав деформируется, теряет свою функцию, и протезирование на этом фоне становится спасением. Третий этап – это, конечно, последствия тяжелых травм. Все внутрисуставные переломы, особенно и сами переломы, особенно у пожилых пациентов, перелом шейки, бедра, неправильно он срастается иногда или совсем не срастается, что ограничивает подвижности пациента, мы тоже в этом случае меняем сустав. Также причина – асептический некроз. То есть, когда костная ткань отмирает из-за нарушения кровообращения, на этом фоне сустав деформируется, кость разрушается, и на последних стадиях этого заболевания мы приходим к эндопротезированию, к этой большой операции.
12: Угу. Ну, то есть, это вот ключевые
13: Это ключевые четыре причины, при которых мы меняем сустав.
12: Есть люди, ну, я не готов оценить их количество или там процентное соотношение, но, очевидно, они есть. Они боятся операций вообще и операций на суставах в частности. Вот давайте, может быть, специально для таких пациентов разложим, насколько сегодня рискованно делать такие операции, о которых мы говорим, операции по замене суставов?
13: Ну, страх, конечно, перед операцией является естественным. Хотя современное эндопротезирование – это уже рутинная высокотехнологическая процедура. И риски, конечно, существуют, но они сведены к минимуму. И уровень безопасности кардинально вырос за последние лет 20. Вот. Технологии шагнули вперед, появились новые материалы, пары трения в протезе стали долговечнее. Керамика, специальные полимеры служат уже не 25 лет, да, а гораздо больше, более, и они практически не изнашиваются. Изменились также хирургические методики лечения, операции стали менее травматичными, то есть хирурги используют малоинвазивные доступы, работают через небольшие разрезы, что щадит мышцы и связочный аппарат. И пациент теряет меньше крови, восстановление, конечно, на этом фоне идет быстрее. И на сегодняшний день точность также установки протеза вышла на новый уровень. То есть во многих клиниках применяется компьютерную навигацию. Хирург действует по трехмерной модели сустава пациента, что позволяет идеально
12: подобрать. То есть заранее модель изготавливается?
13: Модель планируется на компьютере. И подбираются размеры компонентов, ставится протез на этом фоне идеально, и сустав работает как родной.
12: Ой, а можно я уточню вот про как родной? Если я правильно понимаю, пациент получает искусственный сустав именно под себя, именно для себя, учитывая, собственно, его... То есть индивидуализированный, как сейчас модно говорить, кастомизированный. Вот да, прямо свой родненький, единственный.
13: Да, все верно.
12: Я правильно понимаю?
13: Не изготавливается индивидуальный протез, но подбирается
12: максимально подходящий. То есть они разные все-таки,
13: они
12: да?
13: Они все-таки разные по размеру, разные по... материалу и так далее, и так далее.
12: Угу. Кстати, любопытный нюанс. А из чего сейчас делают? Вот, что за материалы? Искусственные суставы, из чего они сделаны? Это титан, это сплавы какие-то? Вы про керамику сказали. Это как вообще одно с другим? Все?
13: Искусственные суставы делаются, и титановый есть материал, да, и медицинская сталь, кобальт, хром, и керамические компоненты. То есть у нас определенные компоненты изготавливаются из определенного материала. То есть то, что мы вколачиваем в косточку, либо приклеиваем косточку, это медицинская сталь, либо титан. Те компоненты, которые трутся между собой, это керамика, это высокоизнос
12: устойчивый к износу
13: полимер. Вот это изготавливается из других материалов.
12: Ну, то есть это такое сложное изделие. Да?
13: Это действительно сложное изделие.
12: Высокотехнологичное. Давайте шаг назад сделаем. Я надеюсь, если кто-то чего-то опасается, после этих слов будет опасаться меньше. Как вообще человеку понять, что пора задуматься об операции? Пора как-то вот в этом направлении уже двигаться? Какие симптомы в этом контексте являются ключевыми?
13: Ну, то есть, смотрите, самый первый симптом – это, конечно, боль, которая становится постоянным спутником по жизни.
12: Угу.
13: Вот. Она не уходит ни в покое, ни при движении. Вторым симптомом является нарушение подвижности сустава, когда происходит ограничение движения в суставе, что мешает пациенту либо одеть носки, либо обувь завязать, либо ходить по лестнице, вставать со стула и так далее, и так далее.
12: Такого быть не должно.
13: Такого быть не должно.
12: Угу.
13: Организм у нас придуман таким образом, чтобы все шарниры крутились в разные стороны. Третий момент – это когда консервативное лечение уже не избавляет от этих симптомов. То есть, когда лечение не помогает пациенту снять болевой синдром и ограничение движений. И появляются уже визуальные изменения. То есть, нарушается... сама форма сустава, нарушается ось конечности. Это тоже приводит к тому, что мы уже... И пациентам нужно задуматься о том, что нужно обратиться к врачу, чтобы решать о дальнейшем плане лечения.
12: А вот как так. Вы эти изменения формы видите?
13: Есть у нас рентгенологические исследования, да, то есть мы фотографируем полностью ось конечности, если говорить о нижних конечностях. Там измеряются углы изменений и так далее, и так далее.
12: Угу. Ну, действительно, сейчас диагностика, она сделала серьезный шаг вперед, и у докторов есть очень высокие, которые, серьезные возможности, да, для того, чтобы понимать, что действительно происходит с пациентом. Я напомню, в программе «Ординаторская» на радиофорум Алексей Кузнецов, травматолог, ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, замглавного врача по хирургии сети клиник «Здоровье 365». Ну, собственно, такие вот, наверное, ключевые вещи общетеоретического характера мы с вами озвучили. Ну вот давайте теперь двигаться дальше. Что собой представляет подготовка к операции? Что, как, в какие сроки должен пациент пройти?
13: Ну, подготовка операции, если говорить о нашем центре, это четкий продуманный путь. Его цель – это безопасность пациента и уверенность пациента, что с ним будут делать.
12: Поэтому, и пациенту рассказывают, я думаю.
13: Ну, конечно. То есть сначала...
12: Весь алгоритм расписан.
13: Да, сначала происходит встреча и консультация с врачом, травматологом, ортопедом. Угу. Врач подробно объясняет возможные риски. И в это время как раз пациент задает все интересующие вопросы врачу. Затем начинается этап обследования к операции. Что здесь важно? То есть за 2 недели до операции нужно скорректировать прием некоторых лекарств. Особенно это касается препаратов, разжижающих кровь.
12: Да.
13: Угу. Решение об этом принимается только лечащим врачом. То есть самостоятельно ничего отменять не нужно. Здесь нужно проконсультироваться у врача.
12: В чем разница, вот если можно максимально просто объяснить, между операцией на тазобедренном и коленном суставе? Ну, мы не просто про операции, угу, мы именно про замену этих суставов, угу, говорим.
13: Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава – это, конечно, две разные операции. Они возвращают подвижность сустава, но имеют ключевые отличия. То есть, если говорить насчет тазобедренного сустава, есть головка бедренной кости, это шарик. Он находится вертлужно в впадине таза. И во время операции мы меняем как раз и вертлужно впадины меняется, и меняется головка. Коленный сустав – это сложный механизм со связочным аппаратом. Он больше похож на шарнир с вращением. Поэтому поверхности... Там он состоит из 3 костей, то есть ей опиливается бедренная и большеберцовая косточка, и заменяются эти поверхности искусственным суставом, то есть, угу, компонентами протеза. И между этими компонентами прокладывается полимерная вкладка. Вот.
12: Простите мне этот вопрос, но уточню, а какая операция сложнее?
13: Каждая операция сама по себе сложнее.
12: И тем,
13: да,
12: не менее, если попытаться,
13: ну,
12: оценить.
13: Если говорить насчет, какая сложнее, то есть однозначного ответа, конечно, нет. Сложность зависит от многих факторов.
12: Ну, бедренный сустав, он как минимум больше, как будто бы. Да?
13: Да.
12: А коленный, опять же, как будто бы сложнее. Хотя
13: для
12: я
13: хирурга
12: говорю,
13: замена,
12: но я не уверен.
13: Да. Для хирурга замена коленного сустава, конечно, технически сложнее. То есть она требует точного планирования и балансировки именно связочного аппарата, чтобы мы выпрямили...
12: Более индивидуализированная.
13: Да, грубо говоря, да. Если говорить насчет операции на тазобедренном суставе, то она также имеет свои риски. То есть это работа и вблизи сосудов, и вблизи нервов, высок риск кровопотери. И анатомия от каждого пациента, конечно, индивидуальна, поэтому здесь решить, какая сложнее, какая легче.
12: При всей простоте вопрос нелегкий.
13: Нелегкий, да.
12: Можно ли говорить о том, что после такой операции человек через какое-то время вернется к нормальному образу жизни без особых ограничений? Или все-таки нет?
13: Все-таки нет. То есть после эндопротезирования есть свои ограничения. То есть беговые ударные нагрузки уже пациенту не совсем...
12: Противопоказаны.
13: Да.
12: Или не совсем показаны.
13: Не совсем показаны. Противопоказаны больше. Ага. Да, почему? Потому что на этих ударных нагрузках искусственный сустав разрушается гораздо быстрее.
12: Mm-hmm.
13: В других случаях активный образ жизни пациенты после эндопротезирования ведут, ходят в походы, катаются на велосипеде, занимаются спортом определенным.
12: Ну, то есть нагрузки имеют место быть, но они должны быть щадящими и именно неударными.
13: Именно, да? Неударными.
12: Вот это ключевое.
13: Потому что некоторые пациенты начинают заниматься парашютным спортом. Да.
12: Прыгнул, так прыгнул.
13: Прыгнул, да. И приходят уже на замену какого-то из компонентов, либо самого полностью сустава.
12: Ну, вы их инструктируете
13: перед выпиской? В любом случае.
12: Вот это можно?
13: Да. В любом случае мы пациенту объясняем, работает реабилитолог.

0: этих искусственных суставов и так далее. Вот что-то в этом программе ординаторское. Был Алексей Кузнецов, травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии сети клиник «Здоровье 365». Алексей Федорович, спасибо вам огромное. Приходите нам еще. Ну и максимальной вам эффективности, а вашим пациентам как можно быстрее возвращаться к своим нормальным кондициям, чтобы люди могли вести нормальный, хороший, подвижный образ жизни. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
2: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области.
3: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
5: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
4: Поддержи любимый Урал.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
8: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Ну что, свершилось в Екатеринбурге. Такие перекрыли позавчера окончательно одну часть улицы Куйбышева ради строительства того самого тоннеля, о котором говорили с февраля прошлого года.
9: Все-таки частично, не полностью
8: перекрыли. Одну сторону, нечетную часть улицы Куйбышева.
9: По всей видимости, да, как пророют тоннель там до нужной величины, видимо, другую потом перекроют тоже там.
8: А может, кстати, всю движение закрыли вообще полностью, точно. Там трамваем оставили движение, и то сегодня строители повредили контактную сеть, и трамваи встали. С 1 июня и трамваи ходить не будут, если что.
9: Как ты думаешь, Гортранс предъявит им исковые требования, как водителям предъявляют, вот знаешь, за простой трамвай? Тут же прям вот иск сам собой вырисовывает.
8: Вырисовывается, я не знаю, договорятся. Жалко же строителей, им и так тяжело. Они работают изо всех сил в разных местах города. Кое-где швы деформационные по новой технологии прокладывают, что осложняет работы, официально сообщили. Я имею в виду, конечно, Малышевский мост, который затрудняет выезд из ЖБИ. На Калине продлили до 25 мая. То, что мы говорили, до 18 должны были продлить там перекрытие, ага. Одного съезда. Продлили до 25 мая. Вот... Все вправо да вправо.
9: Куйбышева это будет достаточно серьезная такая история, конечно, на мой взгляд. Да, вот она примет такое безусловное участие в жизни городских автомобилистов. Вот, угу. Посмотрим. На сколько там обещали-то? На 3 месяца?
8: На 3 месяца, да. Это значит, пока обещали, я вот не зря сказал про сдвиги вправо, когда они у нас случаются. Строительство, в общем, непростое. Как мы знаем.
9: Историческая часть все-таки... Немолодой мост, откровенно говоря.
8: Мост не просто немолодой, а еще его нельзя сильно разрушать, потому что он каким-то там объектом является.
9: Там, глядишь, на какой-нибудь клад наткнуться и приостановят работы на пару недель.
8: Там должны археологи были покопаться. Бог с ними, найдут клад, так найдут клад. К тому же это, наверное, уникальное строительство. У нас вроде таких тоннелей еще не делали, которые бы уже под действие не сразу были заложены, как, например, на плотинке, проходы, хотя там их сделали через старые... там были помещения, в общем, эти, как они называются, официально я не помню. А тут-то заново строят вот такой вот тоннель, чего я не припомню, что было. То есть это... А уникальность, она всегда сопряжена с рисками сдвига работ, мне кажется.
9: Посмотрим, как это будет. Самое главное, чтобы это все было востребовано. Действительно, они просто построили, значит, там никто ходить не будет.

0: Ну ладно, посмотрим. Предупредили, что туда лучше пока не ездить, ну и не получится поехать. Объезжать сложно, вот в чем проблема, потому что там...
1: Ну, слушай,
0: станет 8 марта,
1: разрезает просто река и сеть пополам, можно сказать, через центральную часть, и количество мостов, оно действительно ограничено, и это как раз вот всегда и вызывает затруднения, когда закрывают один мост полностью или частично, то парализуется движение на остальных участках, а здесь достаточно такая серьезная история. Ну, если кто-то вдруг пользуется ежедневно этим мостом и сегодня не смог, вот, ну, напишите нам, как у вас
0: как
1: вообще
0: вам?
1: Все нормально. Насколько дольше вы стали добираться до искомой точки, на час или на полтора?
0: Угу. К следующим темам перейдем. Волга. Еще с конца прошлой недели общественники обратились к Антону Алиханову, главе Минпромторга, с просьбой включить Волгу в перечень локализованных такси, несмотря на то, что Волга абсолютно не локализована. И Волга отреагировала на эти предложения. Как ты думаешь, стали отказываться?
1: Странная история, вот согласись. Да? Вот сам производитель не просит, а некие общественники, объединение пассажиров.
0: Да. Общероссийское объединение пассажиров.
1: Что за объединение пассажиров? Что это вообще
0: у
1: такое?
0: У нас всяких объединений столько, что диву даешься иногда.
1: Те, кто едет в машине, вот они разделятся на две части. Да? Вот, один водитель, остальные все пассажиры.
0: Ну?
1: Общественный транспорт, там, это лицо, находящееся в транспортном средстве, которое не участвует в управлении. Да? Просто представь это себе, да, вот какую наглость надо иметь, чтобы сказать, а мы объединяем всех пассажиров.
0: Ну, то есть, хотите, приходите. Объединение это на добровольной основе. Если я пассажир, мне некуда объединяться, я могу к ним прийти и сказать, объедините меня с другими пассажирами. Меня объединят.
1: Видимо, да. Ты понимаешь, вот сам производитель не просит, а вот некое объединение пассажиров говорит, а мы вот давайте нам вот Волгу.
0: Зачем вам Волгу?
1: Машин нет еще. Вот сейчас, в настоящий момент, на учет поставлены два автомобиля «Волга», да, вот прям настоящих. «Волга» один, как пишут некоторые СМИ, принадлежит губернатору Нижегородской области. Так получилось.
0: Ну, почему получилось? Это необходимость.
1: Который достаточно активно использует транспортное средство в Нижнем Новгороде, там его периодически фотографируют и с использованием незаконных баз данных, да, смогли идентифицировать, что прям похоже на фамилию, имя, отчество губернатора. А второй вот появился недавно, да, там непонятно, там, что это еще такое, кому он принадлежит. Вот, ну, может быть, заводу принадлежит для тестовых испытаний. Вот, а само производство, оно запланировано на июль месяц. Вот, ну, и интригу чинить не будем, да? Завод сказал, что они согласны.
0: Все просто, я процитирую. Мы уверены, что у «Волга» есть все основания для включения в перечень такси. Ключевым критерием для этого с точки зрения законодательства является наличие специального инвестиционного контракта. И у нас подписан СПИК. То есть мы еще впереди планеты всей, мы так локализуем, что вы еще удивляться будете. Но для этого можно уже включать.
1: Да, обещают. Ну, на самом деле, локализационные баллы сейчас не имеют значения, потому что у нас есть постановление правительства, да, есть федеральный закон, который говорит о том, что до 2032 года достаточно просто СПИК заключить, вот этот инвестиционный контракт, который говорит о том, что мы будем вкладываться, мы будем локализовывать, вот, как получится, мы не знаем, вот, но будем. А с 2032 года, да, представьте, такой глубокий горизонт планирования, да,
0: у нас всегда
1: там
0: так.
1: Там как раз вот предполагается, что будут использоваться исключительно вот эти баллы локализации. То есть там покрасил, там столько-то баллов, там микросхемку поменял на отечественную, столько-то баллов. Колесики там подкачал российским воздухом, да, там еще добавили баллов. И вот предельное количество баллов как раз будет определять доступ к такси. Да, при этом там закон же еще о локализации поэтапно вступает, да, в некоторых регионах. Он еще не вступил в силу, там, в Москве, там, ну, в центральной России, скажем так, он вступил уже. На Дальнем Востоке он вступит в последнюю очередь, по-моему, там, в 30-й даже, да. Вот, ну, все понимают, там особенности Дальнего Востока, да, если сейчас сделать его вступившим в силу там, то...
0: Такси там не будет просто.
1: Да, такси просто не будет, да. Никаких. Вот, Волга, видишь, вот Волга хотят, но еще даже производить начали, но уже согласны.
0: Ну, при этом они сказали, да мы вообще для такси идеальный автомобиль. Просторный, удобный.
1: Бренд Волга, он такой самый одиозный какой-то, да, вот получился. Вот. Условно, ну, москвич, ну, начали выпускать, начали, да, вот никто никогда не говорил там особо про то, какие они молодцы, да, ну, делают ребята машины и делают. Кстати, вот про москвичи интересная такая история. В субботу был московский марафон, да, ну, бегали люди, и перекрыли все Садовое кольцо. Вот, я не знаю, там представляете себе или нет, но это много-много километров.
0: Мы
1: да,
0: можем смасштабировать наши перекрытия.
1: Ты знаешь, нет, ты знаешь, вот каждый выезд из двора был закрыт не машинами там полиции, да, а, видимо, какое-то ведомство, учреждение приказали, потому что у автомобилей была одна серия, да, и там стоял по белому москвичу, вот в каждом проходе.
0: А мы с тобой же говорили, причем, что значительная часть москвичей была распродана юрлицам.
1: Ну, вот, видимо, да, видимо, какое-то подразделение мэрии Москвы, вот, и закупили активно эти москвичи, вот, ну, стояли и стояли, да, ну, это мы возвращаемся к бренду Волги, да.
0: Вот будут Волги стоять.
1: А Волга, вот, Волга насчет одиозности просто, о чем начал говорить. Знаешь, вот еще не начали даже собирать автомобиль. Я не говорю производить, собирать автомобиль. Да, потому что это именно сборочное производство все-таки. Но уже, ты знаешь, вот отрицание просто со связями с китайскими компаниями. Разговоры о каких-то прорывных своих передовых технологиях. Ну, я не знаю, вот, ну, ребят, ну, конечно, совесть надо иметь. Да. Мы же все прекрасно понимаем.
0: Я не буду комментировать это заявление твое. Ну, у нас же есть пример, кстати, включения в список автомобиля, который еще на рынок не попал. УМА-5. Вот он, когда окончательно выкатили, когда список...
1: Его включили в список, да, а он через там 3 недели только стартовал в продажах, да. И это, кстати, самая непонятная история, потому что, ну, может быть, у них тоже есть пик, но там никакой локализации, такая речь вообще не идет.
0: Ну вот, и Волга уже заранее решили, что Волга можно сразу в список попасть, а там уже локализировать, как уж получится. Кстати, напоминает нам слушатель, тоннель под действующей дорогой делали на Ботанике к новому автовокзалу. Это и как раз пугает. Я помню, сколько его там делали. Ну, там Щербаков, Белинского, непонятно. То есть мост, который соединяет эти две улицы. И там действительно для того, чтобы золотой этот автовокзал.
1: И там, по-моему, не перекрывали, да?
0: Ой, там перекрывали частично. Да? Ну, там попробуй перекрой, ага, полностью этот мост. Ну, его перекрывали практически
1: нет,
0: полностью.
1: Подожди, там, если я правильно понимаю, там от метро же есть вот проход достаточно длинный, большой. Зачем-то что-то было перекрывать?
0: Там еще? Мост, который туда на Химаш идет. Мост на Белинского, Щербакова. И в нем делали дыру. Да. И на время
1: ладно,
0: это...
1: Утонул в топографическом кретинизме.
0: И чтобы вот эту дыру сделать, перекрывали значительное количество полос. И причем на очень долгое время. Это был коллапс. Давненько было уже, да, стерлись воспоминания. Но, тем не менее, сейчас мне напомнили. Это действительно, я как раз ездил в тот момент там, именно по этому мосту, на общественном транспорте. Но проще было дойти пешком до метро.
1: Значит, все будет хорошо, поскольку... Уже опыт есть.
0: Я забыл, сколько они...
1: Мы, кстати, в пятницу обсуждали заявление руководителя АвтоВАЗа о том, что они могут обсуждать там беспилотные системы, да, вот, ты знаешь, вот прям в выходные родился очередной мем такой, да, вот начали все говорить о том, что вот не руководство заводов, а производители мемов просто каких-то, потому что все сразу вспоминают, можно, а зачем? Это от заместителя, да, вот.
0: А начальник, конечно, можно, сказал, что-то такое.
1: А руководитель сказать, а почему бы и нет?
0: И борются, знаешь, как инь-янь. Ладно, сейчас договоримся, еще какой-нибудь мем придумаем. Еще у нас сообщение про этот тоннель. Наши строители хвастаются своим умением, а я смотрю в Ютубе такие тоннели, как на Куйбышево, строятся за 5 минут. Почему же надо на это 3 месяца, если закрыли всю дорогу, один день выкопать, неделю забетонировать, один день закопать, максимум 2 недели? Ругается Александр.
1: Мне очень нравится, в Ютубе за 5 минут. Знаете, Александр, я вам двухлетнее видео могу за 3 минут, в принципе.
0: Был хороший советский, поздний советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Там монтаж.
1: Ты знаешь, на прошлой неделе, как раз в конце недели, вот я не помню, кто выступал как раз с ответом на вопрос, почему у нас надолго так перекрываются, да? Вот, и люди же все говорят, вот, а вот в Китае, например, там за неделю делают там въездные дороги целые, да, вот, и там меняют существующие конструкции. Так вот, кто-то из наших топовых, причем чиновников, он говорил о том, что, а вы посмотрите статистику, что в Китае мосты постоянно падают, а мы тут на века делаем.
0: На века, особенно Екатеринбург помнит такие вековые мосты-то, да-да-да.
1: Ну, это новый был, но сейчас ведь стоит.
0: Поставили обратно, он стоит. Ну, ладно, хорошо. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Михаил спрашивает, скажите, пожалуйста, как можно проверить штрафы по ГИБДД? На сайте ГАИ по Свердловской области отключили, на сайт госуслуги зашел, там можно проверить, только что оформил инспектор ГАИ по квитанции. А те, которым штраф пришел по камере, как быть? В отделение ГАИ идти с паспортом или водительскими правами, чтобы только узнать о наличии штрафов?
1: Вот вы знаете, да, я понял, да, в чем проблема и вопрос. Вот, ты знаешь, вот, я всегда всем советовал, да, и в наших эфирах тоже, что зайдите на сайт госавтоинспекции, там есть раздел сервиса, проверка штрафов, и в пятницу я обнаружил, что его отключили.
0: А как говорили, да, что там причем делают новую, типа, систему, что-то меняют, это давно уже история длится?
1: Ну, я не знаю, сайт обновили, да, у нас в этом году 90-летие госавтоинспекции, да, вот они будут отмечать, там новый логотип, вот сайт обновили, с логотипом вместе исчезли многие функции, да. Во-первых, раздел проверки штрафов. Сейчас вот у меня нет ответа, почему. Вот сразу скажу, я не знаю просто. Я не знаю, можно написать обращение, да, конечно, но через месяц только ответ получим мы с вами, почему убрали. Раздел проверка автомобилей, вот, по крайней мере, по состоянию на субботу. Там была битая ссылка, то есть даже машину не можешь проехать по ВИН-номеру, да, там, ну, просто она в никуда вела, на какую-то другую страницу, но где нельзя было проверить там автомобиль. А вот сведения о регистрации убрали месяца два назад, наверное, да, вот мы это тоже, по-моему, обсуждали, что нельзя было посмотреть, сколько владельцев было у транспортного средства, все это вывели на госуслуги, и ты не мог чужие посмотреть владения, только свои. С чем это связано? Ну, я не знаю. Может быть, это очередной, знаешь, вот виток победы секты вот этих сторонников персональных данных. У нас же сейчас все с ума сошли про персональные данные.
0: Ну,
1: знаешь,
0: да.
1: И это не только автомобили касается. Я не знаю, не так давно была ситуация, когда мне нужно было узнать, какой баланс у оператора интернета, да, договор не заключен на меня. Я дозвонился до этого самого оператора, говорю, лицевой счет такой-то, сколько мне надо положить денег, вот сколько чтобы я заработал. Вам должен денег заплатить, чтобы заработало. Мне говорят, персональные данные.
0: А ты кто?
1: Какие персональные данные? Ну, мы сошли с ума. Мы сошли с ума про безопасность. И, ну, не мы там, да, там кто-то, да. И мы сошли с ума про персональные данные. И, знаешь, вот я нисколько не удивлюсь, что это будет все объяснено тем, что так лучше. Потому что никто безопаснее не сможет ваши штрафы проверить. Вот. Ну. Какой-то негодяй там, да, узнает свидетельство о регистрации.
0: Не дай бог заплатит еще.
1: Его госномер, да, и проверит его штрафы. Вот.
0: А как чем же ваша гражданская позиция?
1: Ущерб репутации.
0: Да-да-да. Ну, с другой
1: я
0: стороны...
1: Не знаю, да, этот раздел и сейчас. Мы это давайте констатируем просто.
0: Ну, может, в прошлый раз объясняли работами на сайте. Сейчас не знаю. Может, затянулись опять работы. Тоже там что-то...
1: А сейчас, ты заметь, даже объяснять никто ничего не стал.
0: Нет, просто вот пару месяцев назад, или когда там это было, первая волна, когда люди могли...
1: Безусловно, сейчас журналисты увидят, вот эти кликбейщики все, да, вот, увидят, начнут запросы делать, вот, и Ирина Волк в очередной раз что-нибудь там объяснит.
0: Про безопасность.
1: Так, так всем лучше, да. Да,
0: естественно. А зато
1: вы
0: с другой стороны...
1: Вы просто еще пока не осознаете.
0: Понимаете,
1: меньше знаешь, крепче спишь. Вот не знаете вы о штрафах, и спите спокойно.
0: Зато, с другой стороны, российские автомобильные дилеры в лице Алексея Подщеколдина, он дал интервью российской газете, предлагают ввести как раз или приступить к формированию электронного документа, электронного, ну вот как это называется, да, ну когда отражаются все итерации автомобиля. Начать надо с ответственности за махинации с пробегом автомобиля, вводить не только административную, но и уголовную ответственность. Ну а чтобы понять, что был пробег, нужно в электронном ПТС фиксировать, ну, на момент передачи собственности, сколько...
1: Ну, слушай, сама идея электронного паспорта транспортного средства в этом заключалась, да, чтобы там хранить историю автомобиля в электронной форме, такая вот карточка документа. Вот вышел автомобиль, да, с конвейера, зафиксировали дату выхода, и дальше вся его история должна отражаться там. Ну, это процесс такой постепенный и медленный, и там, если условные Соединенные Штаты, с которых мы скопировали, ну, пытаемся копировать эту систему, да, система Carfax там называется, которая включает в себя вот все абсолютно. Ты приехал лампочку поменять там в автосервис, да, они в систему внесли замена лампы. И причем вот если заказывать расширенный отчет, да, организация коммерческая этим занимается, естественно, государственная, и отчет ты можешь заказать за деньги, да. И там будут все операции с автомобилем. То есть там выпустили 1 января 26-го года машину, да, и дальше ты смотришь, там, прошел ТО, пробег столько-то, прошел там то-то, заехал, заменил фильтр, я не знаю, там, заехал, лампочку заменил, и все операции будут указаны, да, и пробег автомобиля. И как раз вот это делает, ну, таким бессмысленным абсолютно корректировку пробега. У нас это называется так, корректировка. Да? Да, ну, услуга есть такая на Авито, если зайдешь, там можешь даже найти там корректировку пробега для любых машин. А разговоры о том, что ввести уголовную ответственность за корректировку
0: второй,
1: пробега,
0: за второй раз.
1: Они идут там уже лет, я не знаю, ну, 15 много, как много, минимум, наверное.
0: Да. Первый раз
1: все говорят про опыт Германии. Да, слушай, какая административка, да, вот, ну, сейчас в Российской Федерации, на мой взгляд, это невозможно просто, потому что, когда об этом всерьез обсуждали в Государственной Думе, кто-то говорил о том, что присесть смогут 30% автомобилистов сразу же. Некоторые даже и не подозревают о том, что их пробег скорректирован.
0: Первый раз предупреждение, второй раз административное наказание. Потом...
1: Сейчас вот вводить какую-то ответственность за корректировку пробега, да, на мой взгляд, бессмысленно абсолютно, а вот приложить государственные усилия к созданию вот такой вот электронного паспорта, истории автомобиля, да, вот, это вполне по силам, и, ну, Российская Федерация, она вообще отличается же такой глубокой цифровизацией.
0: Ну,
1: да,
0: отличалась, это, точно.
1: И сейчас до сих пор у нас очень многие процессы цифровизированы.
0: Но не все они работают.
1: Даже не снилось такого. Ну, слушай, что-то не работает, но все равно у нас электронные сервисы гораздо больше.
0: Не, да? Больше. Тут 100% и как раз об этом все говорят.
1: И вот как раз вот создать историю автомобиля, ну, это вопрос времени исключительно.
0: Хорошо, будем наблюдать за этим.
1: А если будет история машины, то никакой ответственности за электронных пробега надо вводить.
0: Время у нас закончилось. Будем наблюдать за этими процессами. Это была программа «Макс Авто». Максиму Ядрышову. До завтра. Чини видео.
1: До завтра.
2: «Макс Авто».
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным Департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
2: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
0: Сегодня в Екатеринбурге будет ясно. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-28 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
7: Вертебра-центр. Живи легко.
8: Повтор программы.
9: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
10: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
11: Для лиц старше 12 лет.
0: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Программа «Адекватные люди» в студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
12: Всем привет.
0: Сегодня мы поговорим о подростках. Даже не стали расширять тему, просто подростки.
12: Просто.
0: Просто подростки.
12: Там, про них столько можно говорить, что, в общем, тут хоть сужая ее, хоть расширяя, она все равно огромная, эта тема, и очень нервная.
0: Нервная, это точно. Напишите про ваших подростков, какие у вас есть проблемы с подростками. Потому что подростки – это проблема не только семьи. Вот буквально на днях подростки ворвались в трамвай и там начали грубить людям, разбили стекло и так далее, и так далее. Но вот эта агрессия, это тоже как бы мы понимаем, что подростковая как бы агрессия. Но с другой стороны, казалось бы, вот подростки, когда появилась возрастная психология, все сразу все начали сваливать на подростковый возраст.
12: Ну, смотри, есть такая теория, что чем более благополучное время, тем дольше и раньше начинается подростковый возраст. Эта теория связана с тем, что когда тяжелое время, на подростковые вот эти кризисы, так скажем, нет, ну, нет пространства для того, чтобы это происходило, потому что в 14 лет, допустим, уже ребенок идет пахать землю, или идет на войну, или идет зарабатывать своим там младшим сестрам, братьям, или маме,
0: ну, с 6,
12: престарелой, начинает зарабатывать деньги. Ну, то есть, где как, в какие времена, какие там
0: так вот,
12: страны.
0: И вот смотрите, это проблема нашего общества, которое
12: это проблема очень развитого общества, и это раз. Во-вторых, цивилизованного, это два. И в-третьих, хорошего экономического слоя. И значит, что если ваш подросток чудит, если вам тяжело с подростком, можете радоваться, значит, вы живете, ну, ваш подросток, по крайней мере, ваша семья находится в благополучном времени, где не надо рано начинать работать, и ваша экономическая ситуация нормальная. Либо вы таким образом выстраиваете отношения, что ребенок не должен зарабатывать. То есть исторически или, ну, теоретически, да, если ребенок позволяет себе в там достаточно взрослом, как считалось в определенные времена, возрасте, не работать, не зарабатывать, не пахать, не там, не знаю, делать что-то по дому, значит, все это, у этого подростка хорошо, он из богатого сословия.
0: То есть
12: у него есть
0: это современный
12: слуги.
0: Аристократ.
12: Да, да, да. Потому что вот современным, ну, то есть аристократам, высокому сословию не надо работать, не
0: так
12: надо
0: они
12: убирать.
0: Они себя ощущают как аристократы.
12: Да, они так себя ощущают, но они ведь так себя ощущают не просто так, потому что, наверное, есть родители, наверное, есть социум, угу. есть семья, которая говорит, что это нормально. А тут я уже, как обычно, скажу о вреде детоцентрированного общества, когда мы считаем, что ребенок важнее, чем все другие слои, все другие слои человеческого рода
0: населения,
12: и населения, да, и поэтому вот ребенок, он очень важен, и он растет в течение детства, да, что он центр социума, не только семьи, но и социума, что дети – цветы жизни, дети – самое главное, дети и так далее и тому подобное, что все лучшее детям, вот эти вот все лозунги. И если он в течение всего детства живет именно в такой парадигме, то неудивительно, что в 13, когда у него включаются все... Подожди, когда у него включаются все вот эти механизмы взросления, он становится вообще неуправляемый, потому что накладываются две вещи. Первое – это детоцентрированность и избалованность, я позволю себе это сказать. А второе – это гормональные перестройки.
0: Вот. Когда начинается подростковый возраст?
12: Раньше он начинался позже. Он начинался там...
0: Раньше, позже начался.
12: Раньше, да, в прежние времена, там, не знаю, в нашу с тобой молодость, подростковый возраст считалось, что начинается там где-то в 15 лет.
0: Аж в 15?
12: А ты думал, во сколько?
0: 14-13 хотя бы.
12: Да, нет. Ну, все-таки вообще, ты просто не обращал на это внимания, наверное. Ты забыл, да.
0: У меня был курс возрастной психологии.
12: Ты просто забыл. Там, на самом деле, 18 фигурировало еще как подростковый сложный период. Угу. То есть вот 16, у меня сестра, я помню, была в 16-летнем возрасте, и все говорили, ой, она такой сложный подросток. А мне было 11 в то время, и на меня вообще не обращали внимания, ну, типа, ребенок.
0: Я сложный подросток.
12: Я бы хотела, да, что мне 11, у меня сложный период, но на самом деле его не было, мне никто не позволил просто в тот момент быть сложным подростком. А сестре моей в 16-17 позволили быть. То есть в то время вот эти вот, она ходила на такие тинейджерские, психологические уже тогда тренинги, это было прям 90-е, по-моему, или там, да, наверное, 90-е это были. Она ходила на... на психологические тренинги уже в то время, в те времена, да. И, ну, вот туда ходили как раз дети, подростки 16-17 лет, не 13. То есть 13 вообще считалось ребенком еще. Какой подросток ты? Чего? 16 были подростки. 15, 16, 17. Сейчас все это сильно сдвинулось. На сегодняшний день предподростковый период начинается в 10, я уже начала говорить. То есть еще 5 лет назад я говорила в 12, в 11. Сейчас я уже говорю в 10, потому что... Ну, такой, ну, что такое предподростковый? Ну, это же придуманная такая терминология. Ну, типа, что у кого-то придуман... уже подростковый, у кого-то еще нет, вот он предподростковый. Mm. Вот такой вот. Ну, типа, вот-вот. То есть у кого-то уже, у кого-то еще. А, предподростковый возраст 10 лет, потому что я много работаю с детьми и подростками, и я это наблюдаю, что все, в 10 уже в 11 начинается. В 11 уже начинается уже подростковый, 12-13 это уже буйный цвет.
0: И сам буйная подростковость.
12: Буйная подростковость. Mm. И в 13, я в 12-13 лет, я родителям говорю, о, я вам не завидую, 12-13 лет, это прям беда-пребеда. Это самый, я честно признаюсь, гадкий возраст. Потому что 12-13 лет, это правда на сегодняшний день один из самых сложных, особенно у девочек, потому что они чуть пораньше взрослеют, но у мальчиков тоже все-таки 12-13-14 это, ну, такой тяжелый период в жизни родителей.
0: Да, именно родителей.
12: Вот, поэтому вот гормональные перестройки тоже начинаются раньше. Почему происходит вот эта акселерация, я не знаю, я не исследовала этот вопрос, потому что я работаю с последствиями, я работаю с тем, что уже есть. А, я все-таки, ну, такой практический психолог, а не исследователь, да, в научных лабораториях или там в исследовательских...
0: Лаборатории.
12: Из лаборатория ребенка, да, или в исследовательских институтах я не работаю, но те, кто работает, наверное, знают, почему акселерация в принципе происходит. Но мне это не очень интересно. Произошла и произошла. Сейчас будем с этим работать.
0: Так вот, есть какие-то физиологические особенности подросткового
12: возраста? Да, конечно. Конечно.
0: Как их влияют на психологию?
12: Вообще тьма. Во-первых, есть физиологические особенности именно вот, здоровья, то, что касается тела, да, его именно соматики. Ну, то есть каких-то заболеваний и так далее. И есть психологические. Очень детально я про это буду говорить буквально уже в конце мая на своей лекции. Пожалуйста, ну, посмотрите, когда это будет. Я еще не выставляла это. Но, в общем, если у вас подросток, и вы хотите прямо разобраться и задать мне лично вопросы или онлайн, то вот имейте в виду, что у меня будет лекция. Я ее много лет уже не читала, так не получалось. А сейчас вот я ее опять снова решила прочитать, большую трехчасовую лекцию. Значит, и что я сейчас скажу коротко? Значит, во-первых, физиологические проблемы. Проблемы именно в том смысле, которым я это называю. То есть начинаются заболевания, которых прежде не было, либо обостряются хронические заболевания именно у детей в возрасте подросткового, ну, вот, перехода.
0: Подросткового возраста.
12: Да, в пубертате. Хронические заболевания, новые заболевания, психиатрические заболевания, все это расцветает именно на фоне резкого роста физиологического, физического и психологического. Ну, то есть психического, я бы сказала. А что такое психический рост? Это гормональные сбои, гормональные перепады, это гормональные качели, взлеты и падения, гормональные коктейли, которые потом в жизни очень редко вообще происходят. Ну вот я часто говорю женщинам, вот представьте себе самый-самый ужасный свой ПМС, да, предменструальный синдром, самый вот лютый. А вот подростки так живут в течение нескольких лет.
0: Да ладно?
12: Да, я объясню. Потому что именно в это время начинается бурная перестройка. То есть вот даже внешне видно по детям. Видно, что они начинают выглядеть не очень красиво. То есть очень многие
0: прыщи
12: дети...
0: там и так далее.
12: Подожди, прыщи, это еще чего? Во-первых, у них тело начинает расти неравномерно. Оно, в принципе, всегда растет неравномерно, но в подростковом возрасте это особенно видно. У них, например, ноги могут с руками, ну вот, конечности очень быстро вырасти, а тело еще нет туловища, и они такие, как кузнечики. Может, наоборот, там голова немножко больше вырасти, они начинают выглядеть, ну, немножко как энцефалопатичные. У них может болеть в то же время вот эти вот суставы, потому что, ну, ткань не успевает за ростом костей. А вы сами понимаете, что если быстрый рост, бурный рост костей, то это значит, они становятся хрупкими. И значит, дети вообще-то становятся более подвержены переломам. И Так работает все. Сердце может не успеть один желудочек какой-нибудь дорасти. Желудок, печень, кишечник. Вот эти все сложности, вот эти все новые болячки, которые никто не может понять, откуда, почему болит желудок, почему болит кишечник, почему спина болит, почему шея болит. Голова очень частая
0: шея
12: проблема.
0: Болит, потому что
12: много, конечно, да, именно из-за этого. Дальше. Голова очень часто болит, потому что именно в это время начинаются проблемы с давлением. Тоже понимаем, почему. Потому что бурный рост туда-сюда, сосуды не успевают, и вегетососудистую дистонию ставят именно в подростковом возрасте. Голова начинает болеть, потому что нервные окончания взбудоражены и больше реагируют на все импульсы. То есть первый факт, который я хочу, чтобы родители услышали, это то, что дети находятся в очень тяжелой физическом тяжелом состоянии, и когда они постоянно жалуются на головную боль, на животную боль, на ножную боль, на еще какую-нибудь боль, на тошноту, на головокружение, на, не знаю, там в глазах что-то рябит и так далее, это не потому, что они пересмотрели айфоны свои и другие телефоны и прочее, а потому, что у них резкая смена роста.
0: Подожди. Мы начали с того, что когда-то в наше детство подростки были другими. То есть подростки начинались с 15 лет. Что ж изменилось-то тогда? Я не помню ни головной боли, ни желудочной боли особенно и так далее, когда я был подростком. То, что сейчас называется.
12: Я тебе очень завидую. А я помню. У меня начались именно тогда жуткие головные боли. Они, правда, чуть раньше начались. Подожди. Не перебивайте меня, сегодня мне много есть что сказать. У меня были суставные боли, у меня крутило ноги, потому что они у меня росли очень быстро, и у меня прям крутило ночью ноги. И я видела, как моя сестра в пубертате тоже страдает всеми, не знаю, видами
0: женщина,
12: аллергии и прочее.
0: У нее дополнительное там есть...
12: А, ну и плюс, да, начало менструального цикла, это тоже особенность, но, к счастью, в 13 он не у всех начинается, все-таки начинается в многих там в 14-15, но, тем
0: сейчас,
12: не менее,
0: кажется,
12: гормональные...
0: Да,
12: раньше начинаются, если раньше это нонсенс был в 11-12, то сейчас уже плюс-минус, ладно, 12-13 начинаются менструации, и это считается нормой, хотя в наши времена,
0: почему?
12: Конечно...
0: Почему? Это эволюция такая.
12: Да я же тебе говорю,
0: ты
12: что
0: не знаешь.
12: Это... Ну да, эволюция, как это слово-то я сегодня уже говорила, акселерация. Угу. То есть мы просто раньше растем.
0: Угу.
12: Единственное, что мы вот не стареем. То есть мы акселерируем. У нас акселерация, да, как можем. Но старость, наоборот, отодвинулась, и мы дольше не стареем. Но это связано, тут я уже понимаю, почему. Потому что лучше качество жизни. Вот и все. Дальше я скажу про... гормоны.
0: Угу. Плюс 7-908-909-104-5. Кстати, ваше, может быть, и воспоминания о вашем подростковом возрасте, насколько соответствует вот эта вот страшная картина, все ломает, боли везде. Действительно.
12: Ну, давайте не забывать, что каждый рождается с каким-то, с разным организмом. И разными возможностями организма. Кто-то здоровый и до старости будет здоровым, хотя кушает неправильную еду, пьет неправильное питье и так далее, да, не занимается спортом, а кто-то все это делает, и все равно ему плохо. Это не потому, что не нужно здоровый образ жизни, а потому что каждый рождается с вот этой вот возможностями организма разными.
0: Ну хорошо, это возможности организма, это физиология. А если про психологию говорить?
12: Психология, я сейчас буду говорить, вообще-то тоже физиология, потому что мы говорим про нейромедиаторы и про разные части мозга, ну, потому что психики ведь не существует, которую можно потрогать, а существует мозг и все его отделы. Как я уже, те, кто меня слушает регулярно, знают, что я сейчас начну с префронтальной лобной коры. Вот она еще не развита. Да? В подростковом возрасте она притормаживает. Она еще не полностью работает.
0: Мысли нет, эмоции есть.
12: Не мысли.
0: Если я перевожу в простой... Мысли есть, но я к тому, что рациональности...
12: Чего нет? Давай так. Прогнозирования нет. Вот осознание, что будет дальше, да, ну, то есть создание выводов, мысли про себя, рефлексия, про окружение и так далее. Ну, то есть как бы не просто мысли, а именно в разрезе того, что я могу сфантазировать будущее. Вот этого нет, очень сложно, по крайней мере. Ну, то есть будущее, оно, как это... как это модно было говорить одно
0: будущего
12: время, что...
0: Нет.
12: Господи. Прогнозирование только на один день.
0: Угу.
12: Да, как-то мы вот в ковид там...
0: Лови
12: день. Нет. В общем, про то, что мы прогнозируем только на один день. Да?
0: Ну...
12: Горизонт планирования один день. Вот так это говорилось. Шутливо и не шутливо. Да? Вот у подростков горизонт планирования один день. Они могут попытаться представить, что есть какое-то там будущее. Но их

0: просто, я понимаю, что ты не чувствуешь этого, но поверь. Угу. Вот как-то так. Дальше, ну, то есть, префронтально, поэтому ребенок не понимает, когда вы говорите в 5-6 классе, что надо думать о будущем, куда ты будешь поступать, что ты будешь делать.
1: В 5-6, да, но мы же сказали, что подростки все-таки до 18, условно.
0: А, я этого не говорила. Мы не знаем, до скольки подростки. Мы знаем, что юный возраст сейчас раздвинули чуть ли не до 30, но давайте
1: молодости.
0: Так.
1: А там вот сложность в определении,
0: я хочу
1: где
0: сказать,
1: молодость,
0: что
1: где подростковость.
0: Трудности подростковые, угу. Если все идет в порядке и хорошо, ну, то есть, если родитель ведет себя угу. правильно, а это есть такое правильно. Я редко это слово употребляю,
1: правильное,
0: но тем не
1: поведение.
0: Менее оно есть. Mm-hmm. Вот. Так вот, трудности подросткового возраста к 14-15 максимум 16 должны пройти. То есть, когда ребенок входит в возраст 10-11 класса, угу. По идее, подростковые трудности должны уже закончиться.
1: Подожди, трудности мы так и не описали. Трудности – это что такое?
0: Потому что я еще не договорила про гормоналку. Да?
1: Хорошо.
0: То есть вот первая трудность. Вы говорите ему про будущее, он вас не слушает. Почему? Префронтальная лобная кора не развита. Второе. Он реагирует вспыльчиво. Почему реагирует на все слишком бурно?
1: Это самая большая проблема подростков, что ты с ним говоришь, а он тебе...
0: Да. Во-первых, кричит, плачет, хлопает дверью, убегает, снова плачет, ну, в общем, и так далее.
1: Огрызается.
0: И снова кричит. Это в лучшем случае огрызается.
1: Ну, по-разному.
0: Почему? Потому что лимбическая система слишком сильно шарашит. То есть работает на полную катушку и больше. Ну, не на 100%, а на 800%. Да? Потому как, опять же, да, все, гормональный коктейль, там все дела, и вот это вот... Ну, лимбическая система, она работает слишком... А что лимбическая система нам дает? Она нам продуцирует эмоции. То есть вы ему на 1% эмоций, да, говорите, а он реагирует на 100%, потому что он, у него нет префронтальной лобной коры развитой, чтобы лимбическую систему остановить. Он как в истерике действует. То есть вот как у вас, если бывает истерика, и вы не можете остановиться, вот так же он действует только ежедневно. И это очень тяжело, это очень выматывает. Ребенок в подростковом возрасте и правда очень устает. Он не врет вам. И также миндалевидное тело, помните, про которое я говорила, вот эта амигдала, она отвечает за страх. И когда вы ему что-то говорите, он боится... Но не вас. Он боится покушения на его самостоятельность.
1: То есть у него появляется ощущение самостоятельности, когда, опять же, то есть
0: в этом возрасте.
1: Это вот сепарирование, желание сепарирования, оно же появляется как раз в подростковом возрасте.
0: Вот как раз.
1: Дайте мне комнату, не заходите там ко мне, если заходите, то стучитесь.
0: Да,
1: и
0: да, да.
1: Прочее, прочее,
0: стучаться
1: прочее.
0: Стучаться и правда надо.
1: Ну, да, надо, согласен, но я к тому, что ну, не у всех есть возможность дать детям все-таки
0: понятно.
1: Отдельную комнату, надо признать.
0: Ну, хотя бы пространство,
1: ну,
0: да, должно быть свое.
1: Тут сложно все с пространством, потому что у нас пространство, оно не воспринимается семейное, особенно как разделенное.
0: Ну,
1: оно же у нас обычно как...
0: В этом наша проблема. Все-таки сепарация должна быть, в том числе и в пространстве. И даже если у вас однокомнатная квартира, то у каждого хотя бы своя
1: Зонируйте.
0: Кровать. Да, должна быть. И кроватка, не знаю, кровать с каким-то зашториванием, правом угу. зашториться и спрятаться там. Ну, слушай, я тоже жила в однокомнатной со своим сыном, и у него было зонирование у нас в этой одной несчастной комнатке. Ну, да, действительно, прятался туда от всех. Ну, хотя бы есть возможность нервной системе чуть-чуть передохнуть от постоянного внимания. Поэтому возвращаемся к амигдале, да, которая перевозбуждена, гипервозбуждена, и она постоянно реагирует на вас и на все остальное, на учителей и прочее, прочее, как на опасность, в том числе на своих сверстников, которые могут косо посмотреть, угу. посмеяться, там, даже не над ним, а он реагирует как будто над ним. Помните вот эти вот все истории про то, что на меня смотрят, на меня показывают, надо мной ржут, надо мной там еще что-то, издеваются, а на самом деле, ну, в общем, ничего такого ужасного не происходит.

0: Но его амигдала, она сигнализирует постоянно о том, что нет, все страшно, все ужасно, все тебе угрожает, будь начеку. И, собственно, ребенок постоянно переживает состояние, вот как вы переживаете состояние стресса. То есть ребенок находится в подростковом возрасте постоянно в переживании стресса.
1: Угу. Вот Михаил вспоминает: я спортом активно стал заниматься в 13 лет, поэтому болевых ощущений от роста не было, а от падения травм от занятия спортом были растяжения мышц. Ну, спорт вообще штука такая.
0: Ну, а кому-то спорт хуже делает, а у кого-то спорт вызывает как раз такие болевые ощущения. Очень многие дети именно в этом возрасте бросают спорт. То есть вам повезло, видимо, что вас родители не заставляли до 13 лет заниматься спортом, но мне показывает практика, что когда ко мне приводят 13-летнего ребенка, подростка, этот подросток уже 5 лет, например, ходит в танцы, на фигурку, на спортивную гимнастику, на хоккей и так далее, и уже не хочет. А родитель такой: в смысле? Мы с 5 лет туда ходим, как?
1: Про «не хочет» — это отдельная тема, которую мы после перерыва еще к ней вернемся. Сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Коробкова. Сегодня в этой студии Алексей Кузнецов, заместитель главного врача по хирургии, травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы не первый раз в этой студии обсуждаем эндопротезирование. Есть какое-то наглядное объяснение, что это такое, чтобы было понятно, зачем вообще операция и почему она становится необходимой?
5: Вот представьте, сустав как сложный механический шарнир, который со временем из-за болезни его поверхности изнашиваются, они теряют гладкость, начинают тереться друг от друга, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Поэтому эндопротезирование – это хирургическая операция по замене этого изношенного природного шарнира на искусственный аналог, который сделан из прочных материалов, металла, керамики и специального пластика. И простыми словами, врач удаляет поврежденные участки сустава и устанавливает на их место искусственные компоненты. И цель этой операции – убрать боль и вернуть подвижность сустава. Когда это становится единственным выходом? Чаще всего, когда все другие методы лечения уже испробованы и не дали результата, а качество жизни пациента неизбежно страдает. И решение об операции никогда не принимается быстро. То есть начинаем, конечно, с консервативных методик лечения. Это обезболивающие препараты, это физиолечение, это физкультура, это внутриставные инъекции. И операция является конечным финальным итогом.
4: Большинство знает, что поменять можно коленный сустав, знают, что меняют тазобедренные суставы. Это все или список суставов под замену более широкий?
5: На самом деле эндопротезированию поддаются все суставы, но самые основные и несущие суставы у нас тазобедренный и коленный сустав. Плечевое – это экзотика, там меньше операций по процентам. Голеностопные, локтевые суставы тоже эндопротезируют. Мелкие суставы на кистях, на стопах протезируют.
4: Операции, в общем-то, в принципе люди боятся, а замена сустава, ну, наверное, потому что он же не родной. Можно как-то развенчать этот миф или избавить от страхов?
5: Страх, конечно, перед операцией является естественным. Хотя современное эндопротезирование – это уже рутинная процедура. И риски, конечно, существуют, но они сведены к минимуму. И уровень безопасности кардинально вырос за последние, ну, лет 20. Технологии шагнули вперед, появились новые материалы, пары трения в протезе стали долговечнее. Изменились также хирургические методики лечения, операции стали менее травматичными. То есть хирурги используют малоинвазивные доступы, работают через небольшие разрезы, что щадит мышцы и связочный аппарат. И пациент теряет меньше крови, восстановление, конечно, на этом фоне идет быстрее. На сегодняшний день точность также установки протеза вышла на новый уровень. То есть во многих клиниках применяется компьютер, навигацию. Хирург действует по трехмерной модели сустава пациента, и сустав работает как родной.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии программы «Если хочешь быть здоров» был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
8: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
7: Поддержи любимый «Урал».
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: ОФК «Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
10: Для лиц старше 12 лет.
1: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог-гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
0: Еще раз привет.
1: Про подростков мы сегодня рассуждаем, почему они такие, что с ними делать. Хотелось бы знать, можно ли, в принципе, что-нибудь сделать с подростками. Шлите ваши соображения, воспоминания, возможно, потому что был такой тезис в начале нашей программы о том, что подростки в наше детство и подростки сейчас – это несколько разные вещи, но... Не знаю. Если физиологически говорить, наверняка это одно и то же.
0: Конечно.
1: Но если социально, то это совершенно разное. Может быть, как
0: и
1: раз
0: это не от подростков зависит.
1: Физиологию подстегивает тогда социальное вот это окружение, что типа ты подросток, тебе много всего можно.
0: Конечно. Я же про это и сказала, что накладывается физиология плюс вот это детоцентрирование, потому что в нашем возрасте, ну там, в нашем детстве, 70-е, 80-е годы рождения, все-таки детоцентрированности не было. Не было. Дети были, ну, таким вторичным, скажем так, в семье, в иерархической системе.
1: Нет, это было всегда важно.
0: Да. Важно, но не самое главное. То есть все-таки решения принимали родители, слушаться надо было родителей, уважать старших. Сейчас же все это куда-то вот начало почему-то исчезать. Вроде пытаются сохранить, но не получается.
1: Потому что они всегда лучше нас. Бесит фраза.
0: Да, это гуманистическая психология, к сожалению, привила это. И мы, в общем, потом нормально так огребли после этого, когда поняли, что все-таки опыт – это одно из самых важных в развитии человека. То есть, когда я уже знаю, я уже встречалась с чем-то, а ребенок еще нет, и поэтому ребенок ошибается именно из-за отсутствия опыта. То есть, он, возможно, в математике лучше соображает, но в бытовом человеческом смысле он не сможет соображать вот лучше, чем
1: чисто
0: взрослый.
1: Чисто в психологическом. Собственно, мы закончили на том, почему они грубят.
0: Грубят они, потому что амигдала у них гипервозбуждена, и для них
1: ремня
0: все, что...
1: не хватает.
0: Так вот, ремень скорее усугубит ситуацию, потому что у них и так центр страха перевозбужден. Это вот эта амигдала, центр страха, повторяю. И ребенок и так постоянно боится. Чем больше ребенок, подросток, боится, тем труднее у вас с ним будут отношения. Вот ты спросил, можно ли что-то с этим сделать? Мне не дадут соврать и родители, которые нашли этот ключик. А ключик очень простой в объяснении и очень сложный в
1: реализации.
0: Он в том, чтобы проявлять максимальное терпение и уважение к своему подростку.
1: Максимальное терпение может перейти в оправдание его действий.
0: Может. И тут уже ваша мудрость включаться должна.
1: Кто?
0: То есть где все-таки это попустительство, а где терпение? То есть терпение не равно попустительство. Вы относитесь к своему подросшему ребенку как к взрослому, у которого еще нет опыта. Вот это, по-моему, такая самая важная мыслеформа, mm-hmm. которая должна у вас постоянно присутствовать в голове, чтобы общаться с подростком. Это что означает? Давайте там на примерах. Вы не ходите и ругаете... Ну, то есть, смотрите, во-первых, если вы говорите нравоучительным тоном или крикливым тоном, или раздражительным тоном...
1: Догматически, в общем. Ну, в любом случае, как да. не понимать. То есть,
0: так или иначе, приказным каким-то тоном в любом виде, и даже, знаете, в таком... Не знаю, как это сказать, когда ноет мама.
1: Угу. А, да? Это тоже приказной. Такой женский приказной тон.
0: Манипуляция, да, такая. Вот на это он реагирует центром страха. То есть это угрожает в его картине мира, в его мозгу, это угрожает его автономности, угрожает его благополучию, да. Mm-hmm. То есть он не может, любой подросток, он не может пойти и сделать то, что вы ему говорите таким тоном, потому что он будет сопротивляться. Что для подростка самое главное? Это ощутить свою самостоятельность, mm-hmm. потому что это его такая жизненная задача в этом возрасте. Uh-huh. Вырасти.
1: То есть, извини, манипуляция должна направлена быть на то, чтобы он сам понял, что это он сам захотел.
0: Да, да. Вот именно в этом. Причем это должно быть в уважительной форме, да, потому что подростки, они правда умные и умнее нас во многих вопросах. Во многих. Да, в теоретических вопросах, правда, они знают много. И при этом они... как дети, все еще эмпатичны очень сильно. То есть у них сензитивность развита, вот это вот чувствительность, знаете, как у не знаю, зверька, который боится, он слышит каждый шорох, как у человека, который испуган, он слышит и видит каждую лишнюю даже деталь. Вот так и у подростка. То есть у него нервная система перевозбуждена. Как я уже сказала, вот эта лимбическая система, амигдала туда входит там, и так далее. То есть он такой немножко как ежик. И как только он чувствует микроскопическую долю фальши, он тут же реагирует агрессией. То есть, вот ты сказал про манипуляцию, но эта манипуляция должна быть с искренним желанием помогать. Ну, то есть, вот это уважение должно быть искренним уважением. Настоящим уважением. Вот знаете, я часто привожу этот пример, когда мой ребенок вырос резко и начал сутулиться, я вместо того, чтобы говорить «выпрямись», как говорили мне все мое детство, я подумала и решила, что я не буду так ему говорить, а буду говорить «какой же ты вырос высокий». И он в этот момент распрямлялся. Или «какие же у тебя широкие плечи». Это была манипуляция? Да, это была манипуляция, потому что я хотела, чтобы он выпрямился, но я правда считала, что он высокий? Правда. Я правда считала, что плечи у него шире стали? Правда.
1: То есть... А если неправда?
0: А если неправда, тогда вы либо должны уметь так это сформулировать, чтобы для вас это было правдой, да? Либо не говорить этого. Ребенок и подросток чувствуют фальшь. Почти всегда. Почти всегда. Правда. Поэтому вы должны настолько филигранно придумывать, как это говорить, чтобы ваш мозг в это верил. То есть у нас же есть зеркальные нейроны, у нас же есть вот это вот чувствование, вот это вот 70% восприятия информации через невербальное. Поэтому вы не обманете сензитивного, напуганного ребенка и подростка. Никогда. Он всегда будет вас подозревать.
1: Подожди, вот общий вопрос такой, когда подростки начинают подстраиваться под ложь, это происходит где-то...
0: Что это
1: где-то,
0: значит?
1: Что-то, ну, вот когда им говорят что-то, и они понимают, что это что-то, например, способствует их карьере в будущем. Это же происходит где-то в 14-15 лет, когда дети спокойно себе начинают... Ты говоришь, они чувствуют ложь, они ее могут чувствовать, но они могут понимать из общего контекста, как способ выжить.
0: Не понимаю тебя.
1: Есть лагеря, да, идеологической направленности, расшифровываю тогда, ладно. Есть разные программы, нацеленные на молодежь, которые индоктринируют
0: молодежь.
1: А почему
0: молодежь. Ты считаешь это ложью?
1: Потому что это ложь.
0: Слушай, ну...
1: Часто.
0: не знаю, если мы знаем, что там, я не знаю, ребенок хочет быть айтишником, мы его направляем...
1: Я не про профессии говорю. Я говорю сейчас про идеологии различные, неважно какие, партийные. Это не только у нас происходит.
0: Слушай,
1: это происходит
0: вот,
1: во всех
0: никогда
1: странах
0: подростки
1: мира.
0: Не идут по вот этому.
1: В один момент у них щелкает, и это происходит примерно в 14-15 лет.
0: Обычно идут в обратную сторону. То есть... Вот почему анархизм тот же самый в подростковом времени.
1: Нет, те,
0: времени,
1: которые бунтуют, уходят в ту сторону.
0: Так мы же сегодня про бунтующих говорим.
1: А мы говорим вообще, в принципе, почему есть подростки? Мы говорим о том, что подростки разные.
0: Хорошо.
1: Есть подростки, которые идут в эту сторону.
0: Я тебе отвечу.
1: И есть подростки, которые в эту сторону.
0: Я тебе отвечу. Потому что подросткам очень важен пример для подражания, авторитет и референтная группа, то есть важная группа. И... куда идет подросток, это будет зависеть от того, где его референтная группа, где авторитет.
1: Где этот камень? Пойдешь направо, налево, прямо?
0: Да, где не камень, а куда пошел тот самый авторитетный конь, за которым он пойдет. Да? И если его какое-то авторитетное лицо его пошло в сторону вот, ну, идеологии, ну, угу, какой-то.
1: Любой,
0: вот был, есть у меня подросток, например, был в терапии, который коммунистическую идеологию взял как правильную, единственно верную. То есть где-то он нашел. Причем это же могут быть даже нереальные персонажи. То есть он просто нашел авторитета вот здесь. Чаще всего вот как раз нереального персонажа находят люди, у которых, подростки, у которых мало коммуникации, которые не очень.
1: Нереальных персонажей просто
0: очень
1: масса.
0: Много, да. И им легко подражать, потому что они как раз нереальные. И легко идти за ними, потому что они нереально идут. Вот. И именно поэтому и идут в другую сторону те, у которых авторитет в другую сторону, да, показывает, и который идет. Либо он сам принимает такое решение.
1: А если подростка в вакуум идеологически опустить, что он будет делать? Он будет протестовать? Вот просто вот в подростке что? Вот эта ежиковость, как ты сказала, да, что он ежиком становится, это основная его реакция на мир.
0: Да, конечно, потому что ему важно отстоять себя и доказать, что он взрослый. То есть, смотрите, основная задача подростка – доказать себе и окружающему миру, что он взрослый. А уж через что он это
1: какой
0: будет делать?
1: Это подвернется, тот и будет.
0: Подвернется, и что вы ему подвернете. Если вы являетесь агрессивной окружающей средой для него, то есть вы ругаетесь, вы, не знаю, там, постоянно давите на него, вы говорите ему, что делать, вы там заставляете его многое делать, то он будет вам сопротивляться. Угу. Если вы относитесь к нему уважительно, просите, да, то есть объясняете, почему для вас это важно. Да, ну вот как я часто про приборку говорю, что не надо говорить, что ты тоже в этом доме живешь, что там ты как свинья, это важно для гигиены, для здоровья и так далее. Ему на все это начихать. Да, то есть он не будет вас слышать в этом вопросе. А если вы скажете, и если у вас есть доверительные отношения, вы скажете: ребенок, пожалуйста, помоги мне, для меня это важно, мне это важно, а ты мне помогаешь. Не тебе это важно, мы не пытаемся насадить в его голову идею о важности. Угу. Вы говорите только о своей важности и просите. Когда я это вам говорю, я вспоминаю своего ребенка, будучи подростком, и ну, как-то
1: будучи
0: немножко подсмеиваюсь сама, да, над этими словами, потому что даже делая все идеально, ну, близко к идеальности, да, когда вы говорите с уважением, просите, произносите все вот эти психологически выверенные фразы в голове, ну, потому что долго варишь сначала, прежде чем сказать, чтобы не наткнуться на это.
1: Кончается все единственным: иди помой посуду, в конце концов.
0: Заканчивается все тем, что да, сделаю я. Да, что ты пристала? И наша с вами задача просто терпеть, да, то есть говорить, делать как идеально, да, стараться к идеальности приближаться, просить, уважать, реально уважать своего подростка и терпеть то, что он очень часто будет все равно делать так, как вам не нравится. Ребенку, подростку важно вывести вас из равновесия, потому что это его сила, то есть в его представлении именно это дает ему ощущение взрослости, что не вот только ты тут взрослый и можешь тут, значит, мне что-то говорить, а я могу сделать так, что я, ну, то есть я могу управлять твоими эмоциями. И ваша, конечно же, задача не поддаваться этому максимально, сколько можете выдержать. А дальше, что еще важно родителям? Давайте я сейчас вот какую-то такую в конец передачи уже скоро близится.
1: У меня еще вопросы есть.
0: Хорошо, но можно я скажу сначала вот сейчас вот маленькую такую поддержку родителям. Во-первых, подростковый возраст, как бы вы правильно, еще раз скажу, себя не вели, это все равно сложный возраст для родителей. Детям плохо в него, и если вам жалко их, если вам... Слушайте, у меня была такая, кстати говоря, консультация, когда я одной женщине-клиентке объяснила, насколько подростку тяжко. То есть я прям вот по таким маленьким кирпичикам рассказала в течение всего детства и юношества этой ребенки.
1: Бедный ежик.
0: Да, я объяснила, почему этому подростку плохо, и именно почему этот подросток, ну, в связи с этим такой гадкий сейчас. И сначала я поговорила, клиентка сказала, ну, мне все равно не жалко его. Я еще поговорила, добавила еще что-то, ну, прям реальных фактов каких-то, которые я предполагала. Не реальных, а которые я предполагала, да, и плюс реальных. И вот в конце моя клиентка сказала, слушай, а вот сейчас мне ее жалко. То есть вот как только вы поймете, что подросток – это та категория граждан, которые самые жалкие, им хуже всего, им тяжелее всего. Они сами не знают, кто я, где я, кем я буду, кем я был. Я ребенок или взрослый? Почему ко мне все время по-разному относятся? То значит, я взрослый уже, то я еще ребенок, не могу решать. И сам он-то не знает, кто он. Понимаете, у ребенка мало того, что вот эта вот голова разрывается от этого всего, у него тело разрывается от его новых всяких событий в теле, да, в гормональных, физических, роста там, и так далее. И как только вы поймете, что ему плохо, вот ему плохо, он болеет, знаете, как вот человек при температуре 39 градусов, вот примерно так он себя чувствует. Вы же не будете приставать к такому человеку, вы же будете ему, в общем, многое прощать. Вот если вы увидите, что ваш подросток, он ближе похож на человека с температурой, то, наверное, вам станет чуть-чуть полегче. Потому что...
1: Компрессик.
0: Когда ему... Да, к себе.
1: Вот.
0: К себе. Компрессик. И как мы обычно говорим, да, психологи многие, мы говорим, что подростковый возраст ребенка нужно просто пережить. Просто выжить, родителю выжить.
1: Ну, вопрос, затянется или нет, это тоже такой
0: зависит
1: интересный.
0: От того, насколько агрессивны вы будете в это время. Mm-hmm. То есть, если вы будете продолжать быть авторитарными, то, скорее всего, задержится. Возможно, вы этого не увидите, но подросток вырастет во взрослого, который потом отыграется. Mm-hmm. К сожалению, и у него будут большие трудности в жизни, и он будет приходить ко мне или к другим психологам и говорить, ну, почему же я не могу спокойно-то жить, почему мне надо вечно кому-то что-то доказывать и идти поперек. Да потому что в подростковом возрасте тебе не дали
1: вышел,
0: такой возможности. Да, родители запретили тебе быть подростком. Вот. И это закончится, если вы будете уважительно и мягко, поддерживающе, ну, то есть понимая, что человек болеет.
1: Подожди. Про компресс. Тогда получается, что подростку все постепенно, но надо показывать, что он взрослый.
0: Да, да.
1: То есть его вводить в взрослое состояние, может быть, не сразу, иди вон из дома, работай там на фабрике, а постепенно, почему подростков-то и не было, ты с этого начала, что все, ну,
0: сразу
1: 6 лет, все, иди работай, какой там подросток, какие ежики, и так далее. То есть вот все, вперед, ты взрослый, но теперь нашем современном гуманитарном мире надо это делать легко. Хорошо. Есть несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить про внешнего авторитета. Я хотел добавить к сказанному, Михаил пишет, что в подростковом возрасте, особенно после просмотра серии фильмов с Шоном Коннери, агент 007 Джеймс Бонд, я считал в принципе здорово, когда человек в жизни все подряд умеет и старался к этому стремиться в меру своих сил и возможностей.
0: Вот такой человек, как Михаил, скорее всего, своим авторитетом может задавить подростка рядом. То есть в 13 пошел в спорт, все было хорошо, потом посмотрел фильмы с Шоном Коннери, стал таким позитивным человеком, который старается всему научиться.
1: А и вот такие позитив?
0: Папы такие и мамы такие потом приходят и говорят, ну я-то ведь в своем, вот в свои 13 лет вот это, и я-то ведь хорошим хотел быть человеком, я-то стремился. И мы с подростками сидим, так глаза к небу заводим, такие, боже, ну ты-то понятно, но вот перед нами да, совершенно другой человек, и у него нет сил на то, чтобы быть таким, у него нет желания, у него... И вообще, чем более позитивный родитель, знаете, у меня часто какая бывает ситуация, когда ко мне родители подростка приходят, и потом на вторую встречу мы вдвоем, ну только с родителями встречаемся, без подростка, я им говорю, вы знаете, вы слишком хорошие. Вот слишком правильные, слишком хорошие родители – это беда, прямо проблема, потому что подросток живет в тени великолепнейших родителей, которые красный диплом, золотая медаль, чудесные зарабатывают, хорошие фирмы создали.
1: Вот сценарист какой-нибудь американского сериала скажет, ага, а там скелеты в шкафу.
0: Не обязательно, там могут, правда, не быть скелеты. А дети, которые растут, там в чем трудность всегда таких семей? В том, что родители, естественно, как обычные все люди, судят по себе. И они такие, ну я-то ведь нормальным рос. И они, честно, это хорошие родители, они приходят ко мне, и они готовы вкладываться в то, чтобы ребеночек-то ну, хорошо рос. А он... вообще все наперекосяк делает. И я им говорю, да вы слишком хорошие. Вы уже немножечко с планку от ребенка-то, ну, ребенка планку с, разрешите снизить, да. Потому что, ну, я тоже ребенок родителей с красными дипломами, идеальными там, и так далее. Я вам честно скажу, это
1: красный
0: очень тяжело.
1: Красный диплом – это не показатель идеальности.
0: У родителей это показатель.
1: А это уже проблемы психологические.
0: Вот я и говорю, что родители начинают тыкать своего ребенка, даже не желая.
1: В красный диплом.
0: Да, в то, что вот, ну я-то ведь хороший, ты-то ведь мой сын и ребенок должен тоже быть хорошим. А ничего он не должен, вот что самое главное.
1: Артем спрашивает, как быть, когда подросток на все твои просьбы говорит нет? Как правильно мотивировать его, ну, на какое-нибудь действие? Все про уроки ребенок делает сам, стабильно что-то делать по дому без напоминания. У меня времени не успело, но зато успела в телефоне посидеть, помучить кота, поиграть, личные дела и игры, а вот по дому не помогает.
0: Ой, я всегда, знаете, удивляюсь родителям. Каждый раз, когда они подобное мне рассказывают, потому что вот вы ходите на работу, делаете достаточно монотонную, одинаковую работу, которая не очень требует от вас каких-то новых умений ежедневно. Ребенок ходит в школу и ежедневно от него требуют понять, осознать, выучить и использовать новые знания. Новые. Вы представьте себе, какая нагрузка на мозг. У него ежедневно миелинируются, то есть появляются новые белковые связи. Это, ну, а мозг – это самый энергозатратный орган в теле. То есть, когда ребенок приходит после 6-7 уроков домой, по сути, вот у вас уже бы не было сил. Я вас убеждаю. Вот прям честно вам говорю, у вас бы уже сил не было ни на что.
1: Перепрофилирование, переподготовку проходил, то,
0: особенно
1: наверное,
0: сложных.
1: Понимает.
0: Только не забудьте, что когда вы проходите перепрофилирование, вы это делаете по желанию. И я на одной из передач говорила, что если есть желание, то белковые связи формируются легче и миелинируются легче. То есть запоминание легче происходит, чем когда вы не хотите этого. Так вот, дети не хотят знать химические соединения, не хотят знать новую формулу в геометрии, не хотят.
1: Ну,
0: не хотят. Ну, в основном не хотят.
1: Ну, ладно.
0: Там 10 предметов, максимум 2 они любят. Представляете, ну, а 8 предметов они вынуждены учить от противного, потому что ну, они не хотят. И вот у них энергия закончилась еще в школе. Они еще, к тому же, не выспались. Приходят домой. Бедняги делают домашку. Еще не забываем, у них дополнительный английский, дополнительный репетитор, дополнительный спорт, дополнительно еще что-нибудь. Они приходят после всего этого, делают домашку.
1: Так отвлекись, помой посуду.
0: А вы потом такие, отвлекись, помой посуду. Ну? Да она не хочет. Она хочет с котом поиграть, немножко получить удовольствие через тактильные ощущения. Она хочет немножечко хотя бы дофамина в этот день получить от просмотра смешных фоточек и, ну, там, этих роликов.
1: Мемчиков. Вот.
0: Она хочет поболтать просто ни о чем, посудачить, посплетничать. Кстати, сплетни отличный дофамин добавляют.
1: Ксения пишет, а все-таки что тогда с домашними делами? Они только учиться должны? Родители против.
0: Нет, они должны делать вам помогать, но вы должны понимать, что им трудно. Поэтому просто просите, скажите, слушай, что тебе легче? Вы можете задавать вопрос, да, что тебе легче сделать? Или скажи, когда тебе напомнить про это? Мне важно, чтобы ты это делал, потому что я устаю, не успеваю. Да? То есть не какие-то слишком трудные вот эти задачи, да, что типа ты живешь в социуме, я хочу, чтобы ты научил. Нет, просто давай, пожалуйста, ты мне поможешь. Мне правда очень нужно. Я понимаю, что ты устал.
1: И каждый раз.
0: Скажи, когда. Да, спросите у ребенка, когда тебе проще, там и так далее. Мы должны закончить уже, да?
1: Да, хорошо, время у нас закончилось. То есть вывод какой? Погладьте ежика, но не против иголок.
0: Да, да. Ну, а прежде чем погладить, спросите, а ты хочешь, чтобы я тебя погладила?
1: Можно?
0: Можно я тебя поглажу, пожалуйста? Чем больше нежности, ласковости, поддержки ваш ребенок и уважения видит к нему от вас, тем больше вероятность, что он, ну, хотя бы чуть-чуть меньше будет на вас ругаться.
1: Хорошо. Родителям и подросткам взаимопонимание. Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
0: Приходите на лекцию. До свидания.
11: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально. Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
12: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
13: 16+.
14: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
15: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
16: Здравствуйте. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. Главный вход в здание администрации Екатеринбурга закрыли после пятничного ЧП с карнизом. Колонны здания мэрии закрыты страховочной сеткой. Также тротуар перед крыльцом на отчетной стороне проспекта Ленина сегодня оказался перекрыт. Пройти мимо мэрии можно только по тротуару, который находится вблизи проезжей части. Фото публикуют все издания Екатеринбурга. Как пишет УРА.ру, попасть в ратушу тоже стало сложнее. Из трех входов открыт только один. Доступ в здание со стороны банков переулка временно ограничили. Свердловской области дали шанс на теплую погоду в первой половине июня. Вероятность таких прогнозов продолжает расти, сообщили в Уральском гидрометцентре. Европейский центр среднесрочных прогнозов сообщил, что в первые 10 дней лета над Уралом расположится центр положительной температурной аномалии. Вероятность теплой погоды в ней достигает от 80 до 90%. А с 8 по 15 июня сигнал на теплую погоду сохраняется как для европейской территории России, так и для Урала. При этом пришедшая жара в Свердловской области спадет уже к середине этой недели. Ростелеком планирует запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора». Об этом пишет газета «Коммерсант». Размер первой партии может составить до 200 тысяч устройств. На рынок умные телевизоры должны выйти к концу этого года. Основным заказчиком проекта, по данным издания, выступит госсектор. Хакеры начали взламывать Roblox-аккаунты россиян через TikTok. Также для кражи данных используют фишинговые сайты под брендом BlockStools. Об этом пишет газета.ру. Пользователям обещают генерацию бесплатных робоксов, копирование игр и взлом аккаунтов. Однако на самом деле цель схемы – это кража сессионных данных и полный захват учетных записей. Эксперты подчеркивают, что схема рассчитана на пользователей с базовым уровнем английского и невысокой технической грамотностью. Одной из основных целей мошенников оказываются дети в возрасте от 10 до 14. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
13: Информация на правах рекламы.
17: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Акция до конца мая.
19: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московское 214А.
20: Сегодня в Екатеринбурге будет ясно. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-28 градусов выше 0.
13: Информация на правах рекламы.
21: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
22: Внимание! И показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
12: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5». 16+.
23: 13 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Говорит и показывает» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш финансовый аналитик Константин Селянин. Добрый день.
24: Добрый день.
23: Или утро. Утро.
24: Пожалуй, уже день.
23: Уже день. Хорошо, у всех наступил день. Все, что вас интересует в экономике, в финансах, личных, государственных, международных, спрашивайте. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. А также ответы ваши на задачу, которая сейчас будет Константином озвучена.
24: Итак, очередная задача из области поведенческой экономики. Представьте себе, что вы HR-специалист, специалист кадровой службы, и проводите собеседование с кандидатами. Вы нашли подходящего сотрудника на вакансию, но его не устраивает уровень заработной платы, потому что в прошлом году платили больше. Что вы скажете, чтобы помочь соискателю принять ваше предложение без повышения заработной платы? Первый вариант. Но вы же должны понимать, что мы не можем платить больше. Второе. Понимаю, что вы хотите лучших условий. Это ваше право. Желаю вам найти более высокооплачиваемую работу в другой компании. И вариант 3. Сейчас условия такие по рынку. Возможно, в следующем году ситуация изменится. Итак, вы HR-специалист, вы нашли подходящего сотрудника, но он требует более высокой заработной платы. Как убедить его согласиться на предложение без увеличения заработной платы? Три варианта. Сказать: ну, вы же должны понимать, что мы не можем платить больше. Второе. Понимаю, что вы хотите лучших условий. Это ваше право. Желаю вам найти более высокооплачиваемую работу в другой компании. И вариант 3. Сейчас условия такие по рынку. Возможно, в следующем году ситуация изменится.
1: Хорошо, присылайте ваше мнение на +7 решение задачи, точнее, на +7 908 909 104.5 через любой мессенджер. Видеотрансляция ВКонтакте продолжается, там есть чат, туда тоже пишите, какой бы вы вариант выбрали в конце программы. Ну, у меня уже сложился вариант, но вот я его озвучу потом, когда мы будем подводить итоги решения. Хорошо, теперь к темам, экономическим темам. Сенсация прошлой недели, пятницы. Доллар упал ниже 73 рублей впервые за 3 года. На межбанковском вот этом, как называется, ну, рынок, кому его назвать нельзя, наверное, да, но тем не менее. Официальный даже курс 73,5 был с утра еще сегодня, и это очень низко. Рубль крепнет. Почему и чем это грозит?
24: Ну, вы правы в том, что сейчас валютный курс невозможно назвать рыночным. После того, как прекратились торги на Московской бирже, уже 2 года, по-моему, если не больше.
1: Если не больше, да.
24: Да, поэтому, конечно же, приходится рассуждать вот в той рамке, которую установил Центральный банк, рамки правил, которые он, напомню, может изменить, ну, практически в любой момент. Так вот, в этих рамках все вполне объяснимо, почему рубль укрепляется. Ну, во-первых, резко выросла цена на российскую нефть. Я напомню, что если в январе Россия продавала около 40 долларов за баррель, то сейчас, после временного снятия санкций со стороны США, продает по 100 и выше, до 116 долларов за баррель. То есть это означает, что в 2,5, почти в 3 раза более высокая цена на нефть, а значит, в апреле и мае гораздо больше валютная выручка нефтяных компаний, которую они продают в том числе и в России, а значит, предложение валюты увеличивается при неизменном количестве и объеме спроса со стороны уже импортеров. Поэтому здесь вроде бы все выглядит логично. Понятно, что влияет на это и высокая ставка ключевая.
1: Она, но конечно, она снижается у нас каждый месяц,
24: ну, она снижается, сессию... но продолжает оставаться крайне высокой. Она не позволяет, допустим, проводить операции carry trade, да, когда можно купить национальную валюту, подождать, она укрепится слишком серьезно и так далее. Инфляция съест, к сожалению, вот эти выигрыши. Ну и, в общем-то, на ситуацию очень серьезно может повлиять возобновление, возвращение к так называемому бюджетному правилу, которое было приостановлено в марте, в апреле, и вот сейчас возобновило свое действие уже в мае. То есть это означает, что уже Минфин будет выходить со спросом на валюту, выкупать эту валюту, а значит, спрос на валюту несколько увеличится, и это может, скажем так, вернуть рубль на... чуть-чуть ослабить рубль. Не скажу, что решительно, но тем не менее. Посмотрим, как это будет происходить, пока май месяц из-за праздников особенно только начался. А к концу мая можно будет сказать, действительно, это причина, которая весомо будет влиять на динамику рубля, или все-таки рубль продолжит вот в этом форматоре 73-75 кочевать еще какое-то время, ну или все-таки перейдет на более высокий 75-80 в конце мая, в начале июня.
1: А вообще можно сказать уже устойчивые, можно назвать устойчивой тенденцию? Потому что когда мы говорим про нас, про простых потребителей, нам эксперты говорят, вот если тенденция будет устойчивой, если рубль еще будет вот таким дорогим, да, а доллар дешевым, то вы увидите это в ценах. Автомобили, электроника и прочее, прочее, прочее. Но мы почему-то не видим.
24: Значит, ну, тут 2 варианта развития могут быть. Во-первых, я напомню, что Центральный банк может изменить вот эти правила игры на валютном рынке довольно резко, и, к примеру, опять обяжут продавать выручку и так далее, и так далее. Вот. Более того, обращу внимание, что Минфин и другие ведомства, и те же экспортеры, край и бюджет, самое главное, заинтересованы именно в слабом рубле, для того, чтобы закрыть тот самый пресловутый бюджетный дефицит, и в какой-то момент вот эти... противники Центрального банка, но мнение Центрального банка, они могут одержать, что называется, победу и продавить решение об изменении правил на валютном рынке, которое приведет к достаточно резкому ослаблению рубля. Это возможно, и возможно в любой момент. А второе, это, конечно же, очень сильно зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. И будут ли США продлять вот эти каникулы санкционные для России. Это прямо...
1: Для нефти,
24: для бюджета. Да, для нефти. Для бюджета, для российского бюджета, это прямо вот такой глоток свежего воздуха. Потому что совсем все было печально в январе-феврале, когда упали и доходы от нефти, и ненефтяные доходы, и налоговые сборы, и так далее. Сейчас все-таки это чуть-чуть выправило ситуацию и с налоговыми сборами, и с бюджетом, и так далее. Вот такая более высокая цена на нефть. Поэтому две причины, от которых будет дальнейшее зависеть. Это возобновление санкций на российскую нефть или их отмена, опять замедление. Ну и второе, это позиция ЦБ и противостоящих этой позиции других ведомств, подкрепленные позиции экспортеров, которые заинтересованы в падении рубля.
1: Ну, у нас экспортеры в основном-то как раз такие крупные, нефтяные, ну, ресурсные, скажем так, остальным, наверное, не так уж и выгодно. Мы же говорим о том, что экономика не только... Ну, слезаем же мы уж сколько лет с иглы нефтяной.
24: Ну вот не только не слезли, но мы видим, что мы еще больше на нее насаживаемся, потому что мы видим ситуации по нефти, и как она немедленно, там, с очень небольшим лагом, 2-3 недели влияет на состояние российского бюджета и экономики в целом. Поэтому говорить о том, что Россия слезла с нефтяной иглы, ну никак нельзя, к сожалению.
1: Ну, у нас Brent сегодня опять какие-то рекорды показал в очередной раз. Все пока идет к тому, что нефть не будет дешеветь. Кстати, как это может сказаться на бензине, тоже никто не понимает, потому что прямых рычагов вроде как нет, но оправдания вроде как есть. Вот смотрите, нефть дорожает, и бензин для вас будет дорожать, несмотря на то, что мы не связаны с мировым рынком нефти.
24: Значит, я, поскольку вот очень плотно изучал тему нефтепродуктов и даже одно время возглавлял комитет в Государственной Думе России, не комитет, извиняюсь, группу, рабочую группу при Государственной Думе как раз по созданию биржи нефтепродуктов и глубоко разбирался в этой теме, я могу ответственно сказать, что никакой связи между рынком нефти международным и локальными рынками бензина нет. И более того, видимо, и не будет в ближайшие там десятилетия. Почему? Потому что рынки бензина – локальные рынки. И если вы посмотрите цену бензина, в Гонконге она достигает там, примерно $7 за литр, да, а в России гораздо меньше. Да? А если брать по Иран, так там 3 цента. Поэтому никакой мировой цены на бензин нет и не предвидится. А вот мировая цена на нефть есть. В России цена на нефть определяется картельным сговором между российским государством и крупнейшими нефтяными компаниями. Так называемое соглашение Козака, по которому нефтяные компании обязуются не увеличивать резко цены на бензин в России. Хотя они это могут сделать и очень легко. У нас 7-8 нефтяных компаний контролируют более 80% как добычи, так и переработки, так и розничной продажи нефтепродуктов. И государством, которое в обмен на обещание не повышать цены более чем на уровень инфляции, выплачивает из казны, из наших с вами налогов, так называемый демпфер нефтяным компаниям. То есть фактически то, что они упускают, не поднимая цену, они получают все равно от нас, из наших карманов, в виде этого демпфера.
1: Ну ладно, посмотрим, как будет развиваться, потому что каждый раз повышение цен на нефть провоцирует слухи о том, что бензин, цена на бензин увеличится, но посмотрим, действительно, это малосвязанные вещи. К другим темам перейдем, недалеко уйдем от финансов, вклады сокращаются, вот мы говорим постоянно про поведенческую экономику, она у нас связана не с расчетом, мне кажется, а с ожиданиями, и ожидания, они такие, что люди выводят деньги с небольших вкладах. На большие вклады все еще несут деньги, ну, согласно аналитике, по крайней мере, которая мне встречалась, Франк Медиа, ссылаясь на Бизнес ФМ, подсчитала, что как раз до миллиона вклады выводятся людьми, а свыше 3 миллионов, наоборот, какая-то статистика другая, обратная, что начинают больше приносить денег, ну, потому что это выгоднее при такой высокой ставке, как минимум, пока еще высокой.
24: Ну, действительно, пока сложно говорить об этом как тенденции, но факты таковы, что за первый квартал, ну или там с 1 января, вклады до миллиона рублей снизились на 7,3, а, допустим, от миллиона до 3 увеличились на 4,9, и в среднем увеличились на 0,3. Да? Угу. Но я напомню такой достаточно забавный факт, что в России более 90% сумм вкладов принадлежит порядка 7% вкладчикам. То есть 7% вкладчиков контролируют более 90% сумм вкладов. То есть это супербогатые люди, для которых по-прежнему остаются на депозитах, ну или, по крайней мере, там какого-то заметного оттока нет. Даже вот чуть более богатые, 1,3 миллиона. И то, как мы видим, добавляет в отсутствие финансовых инструментов.
1: Им не жалко даже потерять разницу между защищенной суммой и та, которая, может быть, уйдет.
24: Да, ну, тем более, что и, в общем-то, пока нет для этого особых оснований за это переживать. Вот. А те люди, у которых меньше миллиона, что происходит с этими деньгами? Куда направляются эти деньги? Ну, по сути, это либо долгосрочные покупки того же машины, либо квартиры, пусть в ипотеку и так далее.
1: Ну, первоначально.
24: И второе, да, и второе, что гораздо более прискорбно, это просто текущие нужды. То есть людям не хватает денег, на текущие расходы, и они берут вот из тех крайне небольших накоплений. Ну, что такое миллион рублей? Вряд ли это можно назвать капиталом, ну, или там серьезными сбережениями. Поэтому вот эта тенденция, она тревожна именно этим, что она указывает на то, что люди, ну, скажем так, не самые бедные, но тем не менее с доходами, скажем так, средними, вынуждены теперь отказаться от вкладов в пользу текущего потребления.
1: Но это опять связано с тем, что вот если мы говорим, мелкие вклады уходят, крупные приходят, баланс примерно сохраняется. Но почему уже в течение нескольких месяцев нас разные совершенно представители власти, от Силуанова до Набиуллиной, призывают внести деньги в экономику? Они считают, что эти деньги у нас хранятся под подушкой. И вот опять одно из последних заявлений, что прогноз увеличился на пересмотре, да, в сторону повышения на обращение наличных денег. Это и страхи, это и вот то, что вы сказали, невозможность как бы долгосрочно вкладываться, это то, что люди начинают тратить. Почему нас призывают, если вроде как баланс тот же самый?
24: Вы знаете, здесь тоже все не так просто. Обратите внимание, что крупные вклады, они должны автоматически прирастать примерно на ставку депозита. Так ведь?
1: Они каждый год, для этого они существуют.
24: Там, допустим, миллиард рублей на депозите, да, есть такие счастливчики, да, то у вас должно автоматом быть примерно 1 миллиард 150 миллионов, то есть на 15% увеличится к концу года. Да. Как мы видим, эти темпы отстают. Поэтому даже богатые россияне, по крайней мере, проценты забирают. Да,
1: они оставляют тело, условно говоря, вклада, а проценты выводят для того, чтобы...
24: Да. И видно, куда это идет. Это идет прежде всего на рынок облигаций. Причем удивительно, но на рынке облигаций 63% это корпоративные облигации, а не государственные. Там чуть выше доход. Ну и, конечно, это разогревает тот же рынок недвижимости, элитных различных изделий. Это вот куда богатые россияне направляют свои проценты, по крайней мере. Вот. Ну а то, что касается россиян бедных, еще раз подчеркну, самое печальное, что действительно это точно происходит, цифры об этом говорят. Пока, наверное, надо посмотреть еще один-два квартала для того, чтобы признать это уже тенденцией. Но, тем не менее, это тревожный звоночек, который указывает на то, что денег людям не хватает. Даже людям, ну, скажем так, не самым бедным, среднему классу, но тем не менее.
1: Ну и в том числе, не зря сказал про поведение, потому что люди уже перестали им доверять. Более того, если мы говорим про банки, это все такая замкнутая система, куда человек побаивается, мне кажется, современный что-то нести.
24: А что касается чиновников, их призывов, это их работа, да. Конечно же, они хотят получить доступ к деньгам россиян через вклады, которые будут направлены банками затем покупку облигаций Минфина, и Минфин уже будет их по своему усмотрению направлять. И, конечно же, они могут говорить, это только это, ничего иного. У них работа такая. Верить этому или нет, следовать ли их вот этим рекомендациям. Но пусть люди решают сами. На мой взгляд, это уже давно стало вопросом веры, вернее, доверия конкретного человека к российскому государству.
23: Ну, все правильно. Ну, а мы рассказываем, как может быть, в конце концов. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши соображения, вопросы, все, что касается финансов и экономики. Видео трансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, как раз про прогнозы и про оценки. Оценки изменились за первый... Ну, то есть оценки развития экономики за первый квартал 2026 года изменились и у Росстата, и у Центробанка, и у Минфина, как я понимаю. И они все показывают на то, что у нас ВВП как минимум снизился на 0%. А дальше уже десятые процента, 2-3, неважно. Но главное, что снижение идет...
24: Вы знаете, здесь эту ситуацию можно оценивать двояко. С одной стороны, конечно, от самых апокалиптических прогнозов мы отошли. Прогнозов, которые были в феврале, в начале марта, при цене вот этой нефти $40 да, за баррель, при резком спаде сбора налогов того же НДС там, на четверть и так далее, который был увеличен при том. И, конечно,

0: и так далее. В прошлом году сумели, как бы слово, ну, скажем так, помочь и все-таки показали 1% роста. Напомню, что в 2024 году было 4,9, ну, и там больше 4%, 4,3. Вот, в 2025 году уже только 1%. А в этом году, несмотря вот на эти изменения апреля-марта, все абсолютно российские ведомства сократили и резко сократили прогноз ВВП по концу года. И действительно, мы видим по разным оценкам, Росстат оценивает в первом квартале падение на 0,2, на 0,4 оценивает, на 0,5 примерно ЦБ, Минэкономики на 0,3, но вот прогнозы на год, они снизились. Если раньше были 1,5-2%, то сейчас Росстат оценивает в 0,3%, Минэк 0,4. Рост, да, и только Центральный банк поставил пока свою оценку 0,5-1,5% роста. Ну, это говорит о том, что, ну, фактически даже вот при самых благоприятных ценовых ситуациях, которые есть сейчас, ну, либо не рассчитывают на то, что это сильно долго продолжится, ну, либо, по крайней мере, другие проблемы все равно не позволяют российской экономике вырасти за пределы статистической погрешности. Несмотря на все старания Росстата, Минфина и других ведомств.
1: Росстат – это хорошо, да. Но, в конце концов, в пятницу было совещание, президент России выступал, и совещание по экономике сказал, что меры правительства в экономике дали положительный результат, и именно в марте мы переломили эту тенденцию, о которой мы говорили только что.
0: Да, ну, с одной стороны, это так, эта тенденция, скажем так, к резкому ухудшению, она сменилась
1: на вот тенденцию опять же, вот это
0: просто к ухудшению.
1: Продах.
0: Да, вот. Да, вот, и не более того. Ну, и, конечно, я в очередной раз был впечатлен умением оперировать цифрами, я очень аккуратно скажу, со стороны российских чиновников. В этот раз за базу был взят расчет там, потребления в США в 2021 году и в России с учетом значит, покупательной способности. Так вот, оказывается, что Россия опережает США и европейские страны, да вообще все страны в мире, вот по этому показателю. Всегда можно найти какой-то экономический показатель, по которому Россия окажется на первом, ну, или одной из первых мест. Это уникальное умение российских чиновников не обращать внимания на другие показатели и вот выискивать. Я, честно говоря, не ожидал, что это в принципе можно найти, но вы видите, вот, что российские чиновники меня здесь переиграли.
1: Да-да, дайте мне цифры, я переверну статистику. Фактически можно так. Лозунг Росстата. Изменили методику, пожалуйста. Хорошая статистика. Но это мы наблюдаем уже не первый год, мне кажется, всегда. Умели у нас с цифрами вот хорошо обращаться, правильно, чтобы нас порадовать. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про кадры хотелось бы теперь поговорить, потому что во всей этой, опять же, риторике проскакивают периодически вопросы того, что у нас с кадрами как бы проблем нет, потому что у нас и безработицы вроде нет. Значит, нет проблем с кадрами. А с другой стороны, уже в течение пары месяцев начинают намекать, что у нас не такая уж структура труда правильная, что она не помогает экономике, а наоборот, как-то вот мешает ей более того. И вот статистика подоспела. Каждая четвертая компания в России начала сокращать персонал, часто без компенсаций. При этом. То есть, несмотря на то, что Трудовой кодекс нас защищает, трудовые инспекции у нас есть, тем не менее, компании умудряются без компенсации сокращать значительное количество персонала.
0: Ну, вы знаете, это тоже показывает то, что вот эта номинальная, я бы так назвал, безработица, 2,2% сейчас оценивается на самом низком историческом уровне, что, во-первых, здесь, что называется, перестарались уже и статистики в оценке этой безработицы. Кроме того, я напомню, что существует два подхода к оценке этой безработицы. Это подсчет тех граждан, которые стоят на учете в службе занятости, а делать этого никакого проку нет, потому что выплаты там просто грошовые, там несколько там,
1: ну,
0: полторы-две тысячи рублей вряд ли уж сильно привлекает людей. Да, в месяц сходить, регистрироваться и там каждый месяц приходить и так далее.

0: Вот, значит, поэтому сколько реальная эта оценка по методике ВОЗ, да, Всемирная организация труда, извиняюсь, Всемирная организация труда, вот эти 2,2%, если брать номинальную, это еще меньше, которые зарегистрировались. О чем это говорит? Дело в том, что в экономике принято за здоровую температуру считать 4-6% безработицы. Почему? Потому что всегда какая-то часть людей должна находиться в стадии смены работы. Когда из одной работы уходишь, но ты уверен,
1: это
0: что найдешь
1: динамика
0: другую, ты
1: какая-то.
0: выбираешь. Да, обычно это 2-3 месяца между увольнением и наймом на новую работу. Это абсолютно нормально для экономики, вот такая, если угодно, кровеносная система, да, уже в кадровой сфере. Но если она снижается до 2, то это тревожный сигнал. Более того, мы видим, что это очень неравномерно. С одной стороны, конечно, вы легко можете найти работу за крайне низкую зарплату и крайне низкоквалифицированную. По-прежнему это возможно. Но, допустим, я обратил внимание, а кто же среди лидеров вот этого сокращения в 2025-2026 году? Так вот, это такие компании, как Сбер, МТС, ну и некоторые другие наши крупнейшие компании, причем вроде бы передовые, которые развиваются, тем не менее, и так далее. Поэтому, резюмируя так, найти хорошую работу в России довольно-таки трудно, высокооплачиваемую и соответствующие квалификации. А вот найти абы какую работу действительно возможно. Вот и вся разница.
1: Это
0: Поэтому,
1: говорит о
0: более того,
1: структуре.
0: в некоторых отраслях это действительно требуются кадры, там те же курьеры постоянно набираются и так далее. Но если вы посмотрите, к примеру, угольную отрасль, где там уже больше половины шахт остановлено, и людей отправляют, обратите внимание, не считаются безработными, но отправляют в отпуска неоплачиваемые. Ну а что такое неоплачиваемый отпуск? Чем он отличается от отсутствия работы? Ну, или там частичная занятость, как на
1: надежды.
0: Абхазии. Да, там 4 там, дня рабочих и так далее. Поэтому в России вот этот показатель безработицы, он тоже крайне исковеркан именно тем, что есть часть вот этой скрытой абсолютно, где формально человек продолжает вроде бы числиться работником, а фактически уже либо не работает вообще, либо работает со сокращенной занятостью и заработком, обратите внимание. Вот, поэтому здесь опять-таки очень сложно в этой картине безработицы разобраться. И даже власти признают о том, что тот же Решетников, о том, что действительно структурно, как он назвал, есть проблемы. Да, есть в одних отраслях есть масса фактически уже безработных людей, а в других отраслях есть по-прежнему недостаток в кадрах.
1: Ну вот, Решетникова упомянули, это министр экономического развития, он дал большое интервью РБК, и там много о чем поговорили, в том числе о безработице. Но я хочу чуть-чуть еще отмотать и про ту же Эльвиру Набиуллину сказать, что она недавно призывала увольнять. Вот выступая на каком-то форуме, сказал, что у нас бизнес очень неспешно увольняет людей. Не желает он этого делать.
0: Бизнес очень желает увольнять людей. И,
1: ну, где же возьмет
0: дай
1: других?
0: Волю, обязательно волю. Дело в том, что российское законодательство настроено на защиту трудовых прав. И попробую уволить. Вот я читал здесь совершенно историю ошеломляющую. Сотрудник одного предприятия, ну, это иностранное предприятие, филиал в России, не ходил на работу год. Вот просто не ходил на работу. Его так и не смогли уволить. Я не знаю, в чем там причина, как, чего, но каждый раз, когда его увольняли, он восстанавливался. Ну, согласитесь, очень неплохо, получая зарплату, не ходить на работу,
1: да,
0: и так далее. Поэтому здесь явно уже есть перегибы в российском законодательстве, когда вот эта защита прав трудящихся, что, безусловно, необходимо, но она уже влияет на права работодателя просто развивать свой бизнес. Поэтому здесь, конечно, должен быть баланс, и этого баланса в законодательстве российском явно не хватает.
1: Ну, для баланса нужны институты типа профсоюзов, которые, ну, понимают, что есть много работников, а не один, которого надо защищать, и договариваются каким-то образом. Ну, мне так.
0: А вы знаете, не стоит тоже недооценивать профсоюзы. Есть довольно мощные профсоюзы в некоторых отраслях, особенно индустриальных. Те же угольщики. Да, обратите внимание, что они добились все-таки, что чего-то там выплачивают тем шахтерам, которые фактически потеряли работу. Да, это немного, но тем не менее, это все-таки не увольнение, это какая-то возможность, пусть крайне, скажем так, стесненно, но существовало.
1: Ну и возвращаясь к Решетникову и его предложениям по поводу того, как исправить ситуацию на рынке труда. Четыре направления, четыре инструмента у российского правительства есть, по его мнению. Первое – рост производительности труда. Второе – привлечение к работе молодежи, пенсионеров и предпенсионеров. Третье – повышение гибкости рынка труда. И четвертое – ограниченная прагматичная миграция под конкретный запрос бизнеса. Ну, на что сейчас нацелено как раз миграционное законодательство, если идти с конца.
0: Ну, вы знаете, довольно забавно слышать среди четырех мер одну, которая абсолютно не подвластна министерствам и ведомствам. Это производительность труда, которая является решающей. Что такое производительность труда? Это возможность выпускать большее количество продукции за тот же период времени. И когда у вас отсечены все передовые технологии, западные прежде всего, когда есть огромная технологическая отсталость, к сожалению, уже об этом можно говорить, да, и
1: нужно говорить. У нас еще развивается все суверенное, все ИИ.
0: Да, ну то есть каким образом вы поднимите, то есть что такое производительность труда и рывок производительности труда. Вот Форд собирали автомобили вручную, он придумал конвейер. Угу. Вот сразу рост производительности труда. Не один автомобиль в день, а 8 автомобилей в день. Да. Вот пришел искусственный интеллект, и оказалось, что нейросеть может заменить, там, не знаю, 8 редакторов, 16 там, каких-нибудь корректировщиков и так далее. Вот вам рост производительности труда. Теперь у вас там, не знаю, какой-нибудь там фильм, полностью сгенерированный нейросетью, делается за один день и
1: не требует зарплаты,
0: там, $200. Mm-hmm. Да? Вот. Поэтому, конечно, вот в этом производстве, в технологиях, вы не можете всерьез говорить о повышении производительности труда, не применяя новые технологии. Ну, это же совершенно очевидно. Даже если вы заставите людей работать, как предлагает тот же там Дерипаска, не 5 дней в неделю, а 6. И так далее, и так
1: Но
0: далее.
1: Это старое такое индустриальное представление, что вот давайте заставим человека конкретного работать больше по времени, и он сделает тебе больше продуктов. Вот производительность труда.
0: Нет. Дело в том, что нет, Павел, я не соглашусь. Производительность труда, еще раз отмечу,
1: я
0: это
1: понимаю.
0: Объем продукции в единицу времени. Поэтому, если вы начинаете работать больше, но с той же производительностью труда, она у вас не растет. Растет выпуск физической продукции, но не производительность.
1: Ну, не можем производительностью, догоним экстенсивно, как нас в учебниках, нам в учебниках писали про развитие капиталистического общества.
0: К сожалению, и так тоже не получается, потому что человек работает менее эффективно каждый час, если работает, например, 12 часов, а не 8.
1: У человека тоже ресурсы определенные есть, конечно, предел этих ресурсов. Ну, ладно. Ну, и, в общем-то, привлечение к работе молодежи, это тоже и пенсионеров, и предпенсионеров. То есть, тут все на стыке такой государственно-частной. Частники почему-то должны идти на призывы государства. А давайте побольше молодежи наберем. А молодежь говорит, а давайте нам платить по 100 тысяч сразу, как только мы вышли, вот за порог перешли предприятие. Ну, и так далее, и так далее. Как государство это может обеспечить? Большие вопросы.
0: Ну, действительно, здесь все-таки определенные меры могут быть. Другое дело, что, как правило, в России предпочитают административные именно рычаги, да, то есть там ввести какой-нибудь закон о предпенсионерах, как будто бы люди не хотят работать предпенсионного возраста. Хотят, платите нормально. И люди предпочтут, если им позволяет здоровье, работать, а не сидеть на там скромной пенсии. Да. То же самое с молодежью. Поэтому вы правы в том, что эти меры должны быть реализованы рыночными рычагами, а не просто выпуском очередного закона, где у вас должно быть 15% предпенсионных, 15% молодежи, 15% там, людей, пришедших откуда-то и так далее, и так далее. Так, к сожалению, бизнес не делается.
1: Ну да, та самая Архимедова статистика так и делается. Дайте мне цифру, я переверну всю экономическую ситуацию. А вот если говорить о том, как это реально, ну потом приходится по-другому как-то считать и говорить, о чем мы сегодня, по-моему, половину передачи и проговорили. Но вот еще одна нехорошая тенденция. В первом квартале 2006 года в России закрылись 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом пишет Forbes. То есть малые и средние предприятия закрываются. А это НДС, ну понятно, из-за чего. То есть тут даже причины искать, мне кажется, сильно.
0: Вы знаете, здесь, мне кажется, интересно в этом вопросе разобраться. Угу. Во-первых, 9% – это, собственно, закрытых предприятий баланс. Да? Угу. То есть открытые и закрытые. Дело в том, что в конце 2025 года и 2026 открывается аномально много новых предприятий для того, чтобы остаться вот в этих 20 миллионах выручки. То есть дробление бизнеса идет, да? Угу. Подталкивает государство к этому. И даже несмотря на это, 9% сокращения – это много. Если брать не предприятия, да, то есть регистрационные единицы, а именно бизнесы, которые может там под собой иметь 5-6 там, единиц, значит, то в этом случае я боюсь, что выбытие будет еще больше, чем 9%. Потому что действительно главная причина, вы правы, это налоги. Налоги, которые были повышены, которые, вот посчитайте ситуацию 26-го года и 25-го, сравните, некоторые бизнесы просто не могут существовать. Даже по некоторым, там, по ресторанному бизнесу чуть-чуть откатили назад, да, потому что поняли, что это убьет отрасль как таковую. Но обратите внимание, что вместо, помимо налогов, есть еще проблемы высоких ставок. Есть проблемы, ну, вот самой сейчас... структурной безработицы и так далее, и так далее.
1: Да-да, подумалось, что в 25-м ставка была выше, но налог был ниже. То есть налог сыграл... ставка снижается, а налог повышается. И налог в этом случае сыграл гораздо более серьезную роль, чем нам говорили, смотрите, какая высокая ставка, нам нечего вкладывать в развитие. Ну, хотя бы поддерживали себя на том уровне, который был. А налог, вот НДС...
0: Ну, вот смотрите, для многих предприятий НДСа не было вообще, то есть ноль. А сейчас 22% от выручки. Сколько ж надо сделать наценку, чтобы заплатить за аренду, заплатить вот эти пресловутые средние 100 тысяч каждому россиянину зарплаты в месяц, да, чтобы ваше кафе, обувная мастерская, ну, либо какой-то шиномонтаж, малый бизнес просто выжили. Ну, просто посчитайте, и вы поймете, что таких наценок вы не сможете сделать. Вы не сможете наценить вашу услугу или товар там в 1,5-2 раза. Это, к сожалению, исключено сейчас.
1: Угу. Тем более, да, с потребительскими возможностями, со спросом.
0: Да,
1: покупательской способностью, скажи, скорее. Ну, и последний вопрос. Все-таки про глобальную экономику мы сказали, что поговорим. Трамп посетил Китай. Чем это грозит мировой экономике? Потому что, ну, вроде как были заявления, давайте Армузский пролив все-таки как-нибудь откроем нормально, хотя потом переговоры с Ираном ни к чему не привели, завтра будут решать, что с этим делать. Ну, и вообще, как бы Китай, США не враг, даже экономически. Ну, такая была риторика, по крайней мере, у встреч Трампа и Си.
0: Ну, я бы назвал итог такой худой мир, да, потому что, с одной стороны, каких-то больших прорывных там проектов, сделок, как любит Трамп, нет. С другой стороны, есть определенные политические результаты, допустим, что обе стороны поддерживают безъядерный статус Ирана, да, это важное очень, мне кажется, решение для мира. А с другой стороны, все-таки вот эти войны тарифные более-менее урегулированы. Результат то, что средний тариф с 10% увеличился до 25%. Значит, это означает, что, ну, скорее всего, на этом ситуация этих войн закончится. Вот. Но, с другой стороны, конечно, и Китай не пошел на те инициативы, которые предлагал американский президент, допустим, покупать сою именно в Штатах, что позволило бы фермерам проголосовать в очередной раз за Трампа. Да? Ну и точно так же Китай там, не добился некоторых сделок и так далее. Поэтому для России как это может повлиять? Mm-hmm. Я думаю, что мы понимаем, что Китай ведет абсолютно, в очередной раз поняли, свою игру. Он преследует очень прагматично свои интересы. В том числе, конечно, он будет всячески эксплуатировать трудности России, санкционные трудности, прежде всего, для своей выгоды. Но ровно так же, как будут делать и все страны. И, в общем-то, вот главный итог для России этой поездки. Нам ничего стоит нового. Рассчитывать на дружескую помощь. С нами будут вести себя прагматично и добиваться и получать от России всего, что захочется. Пытаться,
1: по крайней пытаться, да. То есть торговаться, но с позиции уже такого сильного игрока, да, а не чтобы поддакивать, скажем так. Ну что, вернемся к задачке.
0: Итак, задача из поведенческой экономики. Вы специалист HR, кадров, и проводите собеседование с кандидатами. И вот нашли подходящего сотрудника на вакансию, но его не устраивает уровень заработной платы. Объясняет он это так. В прошлом году платили больше. Что вы скажете, чтобы помочь соискателю принять ваше предложение без повышения заработной платы? И три варианта ответа. Первое. Но вы же должны понимать, что мы не можем платить больше. Второй вариант. Понимаю, что вы хотите лучших условий. Это ваше право. Желаю вам найти более высокооплачиваемую работу в другой компании. И вариант три. Сейчас условия такие по рынку. Возможно, в следующем году ситуация изменится.
1: Я бы выбрал второй.
0: Почему? Вариант.
1: Потому что человек сразу пугается, что и там такая же ситуация будет, пойдет устраиваться на работу, его так же выгонят, а тут хотя бы какое-то место. Потому что говорить просто мы не можем, ну, как-то стыдно. А говорить придите через год, ну, это то же самое, что второй.
0: Вы правы, действительно, психологи и специалисты по поведенческой экономике рекомендуют именно второй вариант. Почему? Потому что здесь страх потерь, то есть вы теряете возможность получить
1: прямо
0: эту работу.
1: Прямо здесь и сейчас, да.
0: Здесь и сейчас. Он гораздо больше, чем вот эта тяга к приобретениям, как, допустим, в третьем случае. Приходите завтра, да. Uh-huh. Вот. Ну и, конечно, крайне негодный вариант, который, в принципе, соискатели не готовы слышать. Мы не можем платить вам больше. Ну, не можете. Что ж.
1: Вот тот человек сам развернется.
0: Проблемы индейцев шерифа не волнуют, что называется. Да? Поэтому, действительно, вариант 2, при том, что он такой довольно неочевидный, но, тем не менее, он эксплуатирует и принцип дефицита. То есть вы понимаете, что это предложение не бесконечное, оно снято. Ну и второе, вот это риск потери, которая, скорее всего, приведет к тому, что человек скажет, ну, пожалуй, все-таки да.
1: Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Говорит и показывает». В студии был Павел Рубцов. На связи с нами финансовый аналитик Константин Селянин. До новых встреч.
0: До новых встреч.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Коробкова. Сегодня в этой студии Алексей Кузнецов, заместитель главного врача по хирургии, травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Мы не первый раз в этой студии обсуждаем эндопротезирование. Есть какое-то наглядное объяснение, что это такое, чтобы было понятно, зачем вообще операция и почему она становится необходимой?
6: Вот представьте, сустав как сложный механический шарнир, который со временем из-за болезни его поверхности изнашиваются, они теряют гладкость, начинают тереться друг от друга, вызывая боль, скованность и ограничение движений. Поэтому эндопротезирование – это хирургическая операция по замене этого изношенного природного шарнира на искусственный аналог, который сделан из прочных материалов, металла, керамики и специального пластика. И простыми словами, врач удаляет поврежденные участки сустава и устанавливает на их место искусственные компоненты. И цель этой операции – убрать боль и вернуть подвижность сустава. Когда это становится единственным выходом? Чаще всего, когда все другие методы лечения уже испробованы и не дали результата, а качество жизни пациента неизбежно страдает. И решение об операции никогда не принимается быстро. То есть начинаем, конечно, с консервативных методик лечения. Это обезболивающие препараты, это физиолечение, это физкультура, это внутриставные инъекции. И операция является конечным финальным итогом.
5: Большинство знает, что поменять можно коленный сустав, знают, что меняют тазобедренные суставы. Это все или список суставов под замену более широкий?
6: На самом деле эндопротезированию поддаются все суставы, но самые основные и несущие суставы у нас тазобедренный и коленный сустав. Плечевое – это экзотика, там меньше операций по процентам. Голеностопные, локтевые суставы тоже эндопротезируют. Мелкие суставы на кистях, на стопах протезируют.
5: Операции, в общем-то, в принципе люди боятся, а замена сустава, ну, наверное, потому что он же не родной. Можно как-то развенчать этот миф или избавить от страхов?
6: Страх, конечно, перед операцией является естественным, хотя современное эндопротезирование – это уже рутинная процедура. И риски, конечно, существуют, но они сведены к минимуму. И уровень безопасности кардинально вырос за последние, ну, лет 20. Технологии шагнули вперед, появились новые материалы, пары трения в протезе стали долговечнее. Изменились также хирургические методики лечения, операции стали менее травматичными. То есть хирурги используют малоинвазивные доступы, работают через небольшие разрезы, что щадит мышцы и связочный аппарат. И пациент теряет меньше крови. Восстановление, конечно, на этом фоне идет быстрее. На сегодняшний день точность также установки протеза вышла на новый уровень. То есть во многих клиниках применяется компьютерную навигацию. Хирург действует по трехмерной модели сустава пациента. И сустав работает как родной.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии программы «Если хочешь быть здоров» был Алексей Кузнецов. Врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама. Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
11: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
12: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
11: Поддержи любимый Урал.
12: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: 2026 год.
13: Екатеринбург, 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
15: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Фестиваль.
15: Более 80 событий вошли в программу юбилейного 20-го фестиваля книги и чтения «Читай, Екатеринбург». Фестиваль стартует сегодня и продолжается до пятницы, 22 мая. На разных площадках города за эти 5 дней пройдут встречи с писателями, презентации книг, паблик-токи, театрализованные и музыкальные программы, лекции и экскурсии. Основные события развернутся в библиотечном информационном центре на Антона Валика, в литературном квартале и в разных библиотеках города. Участниками фестиваля станут российские писатели, такие как Яна Вагнер, Павел Басинский, Анна Баснер, а также уральские авторы Алексей Сальников, Сергей Беляков, Светлана Лаврова, Ольга Колпакова и другие. Отдельный блок программы посвящен году уральского рока. В рамках проекта «Рок на Исети» откроется выставка «Уральский рок. Артефакты и истории», который объединит книги, артефакты и пластинки. Дизайнер Первого канала и автор оформления альбомов свердловских рок-групп Александр Коротич представит свою книгу «Rock and Art. Урал», а также прочитает лекцию, посвященную поэту Илье Кормильцеву, пишет портал «Культура Урала».
14: Кроме того,
15: в городском библиотечном центре сегодня вечером покажут мини-спектакль по пьесе Надежды Колтышевой «Арабская зима». 20 мая в литературном квартале в исполнении хора «Доместик» прозвучат музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель». А 21 мая Содружество театров «Фарандола» и сводный оркестр детских школ искусств представят литературно-музыкальный спектакль «Сказочные приключения конька-горбунка». И также два вечера в среду и в четверг у памятника Пушкину в литературном квартале будет работать поэтическая площадка. Также одним из пространств фестиваля в этом году станет кластер «Центр города». Здесь пройдут лекции и экскурсии, посвященные Екатеринбургу и конструктивизму. Для горожан приготовлены 6 познавательных экскурсионных маршрутов об отцах-основателях города, купеческой истории и конструктивистском наследии. Полная программа и регистрация на события на официальном сайте фестиваля «Читай Екатеринбург».
14: Гастроли.
15: Студия театрального искусства Сергея Жиновача впервые приехала на гастроли в Екатеринбург. Сегодня и завтра на сцене Тюза будет идти спектакль «Чехов. Вишневый сад. Без слов». Вместе со своим постоянным соавтором, художником Александром Боровским, Сергей Жиновач поставил один из лучших спектаклей в карьере. Создатели обошлись не только минимумом слов, убрав из пьесы Чехова все реплики, которые в современных реалиях утратили смысл, они упразднили и сам «Вишневый сад», и даже «Милый старый дом», где выросли Раневская и Гаев. Их играют Ольга Калашникова и Алексей Вертков. Теперь остались только чемоданы. Их вносят в начале первого действия и уносят в конце спектакля. Чемоданы, как и судьбы, у людей разные, и одно другому соответствует. У Раневской, к примеру, это большой кофр, почти переносной шкаф, в котором умещается роскошный гардероб. А у гувернантки Шарлотты крошечный чемоданчик, в котором только реквизит для фокусов. Но есть и то, что роднит всех этих людей – абсолютное неизбывное одиночество. Лопахина играет Иван Янковский, Фирса Юрий Петрович Горин, 90-летний юбилей которого труппа СТИ отметит во время этих гастролей. Ну а 21 и 22 мая также в Тюзе будет представлен спектакль «Чехов, Иванов. Слова, слова, слова». Своеобразное продолжение «Вишневого сада», хотя «Иванов» вообще-то самая ранняя чеховская пьеса. Премьера «Иванова» состоялась в феврале этого года. Начало всех спектаклей в 19 часов, билеты на «Вишневый сад» остались от 4000 рублей, на «Иванова» от 2000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
14: Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
16: Налоги.
5: Законопроект об исчислении налога в длящихся контрактах прошел первое чтение в Госдуме. Инициативу российский парламент обсуждал в четверг, 14 мая. Как напоминает газета «Коммерсант», сейчас продавец может потребовать от покупателя доплату НДС сверх цены договора. Согласно принятому законопроекту, если у покупателя нет права вычета НДС, то бремя его уплаты будет уже на продавце. Налог придется исчислить в пределах цены контракта. В Госдуме предлагают применять механизм шире, вне зависимости от права покупателя на вычет. Комитет российского парламента по бюджету и налогам в своем заключении на законопроект предложил ко второму чтению расширить предложенный подход и на случай, когда у покупателя есть право вычета НДС. Необходимость в этом объясняют тем, что порядок исчисления налога при продаже одних и тех же товаров не может зависеть от наличия или отсутствия у покупателя такого права. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркнули, что законопроект нельзя назвать компромиссным, и в таких формулировках он вряд ли устроит все стороны сделок.
16: Рынки. Банковский сектор.
5: Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Данные Свердловской области соответствует среднероссийским показателям. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребительским кредитам. При этом сами кредитные учреждения начали смягчать скоринговые критерии на фоне снижения спроса на кредиты со стороны населения. Финансовые организации стараются удерживать объемы выдач и активнее конкурируют за клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом. Особенно заметна борьба за качественных заемщиков – Так, по данным НБКИ, для клиентов с кредитным рейтингом выше 750 баллов доля отказов сейчас составляет около 50%. Статистику публикует агентство ЯН.
16: Рынок труда.
5: В Свердловской области зафиксирован рост зарплатных предложений в 25 профобластях. На первом месте сферы домашний, обслуживающий персонал и транспорт, логистика, перевозки. Здесь зарплатные предложения выросли на 21%, плюс 12 900 рублей и плюс 16 900 рублей соответственно, рассказала представитель HeadHunter Лилия Сауленко.
14: На втором месте по росту зарплатных предложений рабочий персонал, плюс 18%, это 14 тысяч рублей. На третьем административный персонал плюс 17% или плюс 9 500 рублей. Далее идут сферы строительства недвижимости и производства. Прирост предложений составил плюс 16 и плюс 15% соответственно. Также выросли зарплатные предложения для юристов в розничной торговле, медицине, в сфере развлечений и масс-медиа.
5: При этом наиболее высокие медианные зарплаты весной в Свердловской области работодатели предлагают специалистам следующих направлений. Высший и средний менеджмент 139 600 рублей. Стратегия инвестиций консалтинг 121 тысяча.
16: Бизнес-пятница.
5: 77% россиян хотя бы раз в жизни продавали личные вещи. По данным опроса платформы Авито, первую продажу большинство респондентов совершило взрослыми, им было больше 23 лет. 17% продали первую вещь, будучи студентами, и четверть оказалась предприимчивыми подростками. Чаще всего первой проданной вещью была одежда либо техника. 7% продавали книги и учебники, а 6% что-то из категории хендмейд. В среднем с первой продажи опрошенным удалось заработать 2200 рублей. Результаты опроса публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым, они вызывали экстренные службы и прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его доставали уже водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов, правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма вдвое больше трат на расселение, нежели в прошлом году. Помимо этого, власти Свердловской области продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, а животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, на завтра, 19 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода без осадков. Утром плюс 24 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
7: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70 31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

Песня с таким названием, конечно, включает визуал, мирное поле, где цветут цветы с прекрасным запахом любви. Это была шведская группа Ghost, Peacefield. Новинка, уверенно, зацепила познакомиться поближе с творчеством этого коллектива. Горячие, пламенные, ну так, с прохладцей в придачу всем тем, кто прямо в поте лица отыскивает креативную музыку для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема свободная, так что присылайте любимое, то, что еще не звучало на рок-арсенале, мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну и наш прошлый выпуск можно заценить в группе ВКонтакте. Вливайтесь в наши ряды, вступайте в нашу археологическую компанию, и будет всем хорошо. Новые впечатления, ваши музыкальные пожелания, все это в программе «Полезные ископаемые». Каждую пятницу в 9 часов вечера нигде больше не услышите такую демократию с участием слушателей, только на рок-арсенале. Ну а продолжение будут Doors, Red Hot Chili Peppers и уже сейчас Рамштайн. Про то, что молчание на вопрос — это тоже ответ. Да, духовство.

Du hast mich. Du hast mich.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: О, казандова!
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Rock and talk.
9: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
10: One, two. One, two.
11: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» организаторы и участники фестиваля «Groove Street», лидер группы «Funky Business Gang» Александр Рашбель и лидер группы «Funk Power» Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки «фанк» проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
12: «Groove Street Dance Special», потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.

Да, кто хорошо отдохнул, тот так же красиво, как и в этой композиции, вышел, так сказать, в люди. А вот и я, Here I Go Again, Whitesnake. Это знаменитая композиция, заглавная с пластинки 87 года. 8 раз платину получила альбом, вторую позицию в Billboard 200. И навсегда эта пластинка осталась в дискографии коллектива, самой успешной. Поэтому несколько раз была переиздана, в том числе с приятными концертными версиями знаменитых композиций. Отдельный привет тем, кого в коллекции имеется. Здорово, что с нами. Рок-арсенал впереди, Uncle Ian Brown с концертной площадки, Дэвид Боуи. А в рубрике сделаны на Урале, Наутилус Помпилиус. Спасибо тем, кто разбирает по нотам 10 композиций. Все это новинки в нашем голосовании этой недели. Ну, я надеюсь, разберете так, что мало не покажется и не прислышится хорошей музыки в нашем радиоэфире после голосования. Действуйте. Здесь Виолетта, удачи, не спалиться на сегодняшнем жарком солнышке на Урале. Ну, а сейчас про любовь.

0: Новые релизы на Рок-Арсе.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым, они вызывали экстренные службы и прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его доставали уже водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов, правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма вдвое больше трат на расселение, нежели в прошлом году. Помимо этого, власти Свердловской области продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, и животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Итак, на завтра, 19 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода без осадков. Утром плюс 24 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
9: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Эта удивительная красота появилась с простого гитарного рифа, когда Кен Хенсли взял гитару во время тура, так наигрывая. Вот и получилось это «Июльское утро», одна из гениальнейших композиций, любимая просто навсегда. С альбома «Look at Yourself» Юрия Хип, подборный, продолжительный, уверенно. Но у нас сегодня в Екатеринбурге тоже почти июль, плюс 32 сейчас за нашим окном. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Ну, а я желаю вам успехов на старте этой трудовой недели. Radiohead, Three Doors Down. Продолжение очень скоро. И уже сейчас сегодняшний именинник, очередной день рождения, отмечает барабанщик группы Rockets. Это Алан Гроттенгер. Happy Birthday. С его участием самая знаменитая композиция, отправляющая прямо за линию горизонта. Rockets. Галактика.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

Очень понятная сегодня уральцам композиция «Горячая кровь», «Hot Blooded». У нас 32 градуса сейчас за нашим уральским окном. И нечего жаловаться, да ведь? Foreigner про то, что любовь должна быть горяча, особенно к музыке, которую вы любите. Не забывайте, ваше мнение дает жизнь каждой песне, и у нас новинки поджидают вашего участия в их судьбе. Спасибо тем, кто успел проголосовать, ну и тем, кто собирается это сделать. У нас новинка, кстати, на очереди очень скоро в музыкальной программе «Crash Test Dummies», великолепнейший канадский коллектив. А сейчас концерт 2019 года без билетов. Быстренько сгоняем. Ian Gillan, Don Airy Band. Как в первый раз услышим эту темную ночку. Black Night. История сочинительства особенно весела. На веселе, потому что сочиняли. Вот и получился шедевр. Не бывает худо без добра.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: One, two. One, two.
5: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» организаторы и участники фестиваля «Groove Street», лидер группы «Funky Business Gang» Александр Рашбель и лидер группы «Funk Power» Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки «фанк» проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
6: «Groove Street Dance Special», потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
3: Rock and talk
7: на рок-арсенале.
8: Полчаса и без рекламы на арсенале.

То, о чем мы сегодня мечтаем на Урале. Плюс 32 градуса. Rain is Falling — одна из удивительно красивых, включающих, конечно же, картину и тонизирующее состояние во время созерцания этой картины. Да, ведь Rain is Falling, Electric Light Orchestra. Блистательная группа и одна из самых любимых композиций. У нас впереди из былого заводного Creedence Clearwater Revival, будут White Snake, а еще Элис Купер. Заглядывайте в группе ВКонтакте, если вдруг пропустили. Можно посмотреть, как чуть свою бородку не скушал Дэйв Гроу из группы Foo Fighters в видеоверсии. Здесь Виолетта. Личных успехов сегодняшний понедельник. Ну а уже сейчас клавишная версия гитарного шедевра. Австралийский музыкант Ладша Доли и знаменитое произведение Джимми Хендрикса «Wild Child Slide».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЖ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. В Европе назвали трех кандидатов на роль переговорщика с Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший итальянский премьер Марио Драги. Как сообщает издание «Политика», у Меркель есть опыт общения с Владимиром Путиным и Зеленским, но, по мнению аналитиков, ее предыдущие неудачи в посредничестве делают ее неподходящей кандидатурой. Участие Финляндии в НАТО может сделать Стубба менее привлекательным претендентом для России. Драги не считается ни агрессивным, ни пророссийским политиком. Он пользуется авторитетом в Европе, но сам он, в отличие от двух других кандидатов, никогда не заявлял о желании стать посредником. Напомню, ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в роли посредника экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В Свердловской области резко подешевели огурцы-помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм, помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. Вход в мэрию Екатеринбурга перекрыт после частичного обрушения фасада. Несколько кирпичей с парапета колонны упали утром 15 мая. Тогда на место оперативно прибыла строительная техника и рабочие. Вход огородили, все колонны обтянули антиаварийными сетками. Обрушение произошло из-за влажности и перепада температур. Ранее уже прошел аукцион на определение подрядчика, который займется ремонтом. Контракт с ним должны подписать в конце мая, начале июня. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мирама Баймуханова. Открытие приурочат году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Группа пятен невероятных размеров, возможно, одна из опаснейших за несколько лет, появилась на обратной стороне Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Подобные по размеру и расположению пятна были обнаружены на солнечном диске 2 года назад, в мае 2024-го. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет. Напоминает РИА. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, на завтра, 19 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода без осадков. Утром плюс 24 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
7: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В Вертебра-центре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертебра-центр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
8: Вертебра-центр. Живи легко.
9: Музыка мирового класса.
10: Гэри Мур.
11: Foreigner.

это была перекличка. Все ли придут на их концерты в честь 60-летия коллектива Scorpions Is The Anybody's. Нынче они продолжают гастроли в честь своего юбилея. И, кстати, некоторые их выступления сопровождают филармонические оркестры. Ну, а что касается самого тура, некоторые считают, что это прощальный тур. Сами музыканты не намекали, хотя каждый понимает, что с годами настоящие рокеры, которые начинали еще в 20-м столетии, молодеют только душой. Вот некоторые источники в интернете заявляют, что Клаусу Майне нынче исполнился 81 год. Ну, вы даете, ребята. 78, если что, еще молодой. «Горячие пламенные» — это рок-арсенал, здесь «Виолетта». Ну, а у меня подборочка, что надо. Парни с 90-х, «Экстрим», продолжают пополнять свою дискографию. Будут In Excess, Кенни Уэйн Шепард. Да, уже сейчас легендарнейший блюзовый артист-самоучка, обладатель нескольких Грэмми и любви очень многих на планете, моей в частности, Кеб Мо, с песней «Как хорошо, когда...»

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

уже в 14 лет он давал концерты, причем на ура. Кенни Уэйн Шепард, не только гитарист, но и потрясающий композитор и артист. Ну и, в общем, самая такая популярная композиция среди всех его поклонников – «Diamonds and Gold». Золото, бриллианты, ну и самые, что ни на есть, культурные слитки мы еженедельно добываем для программы «Полезные ископаемые» с самой креативной частью слушателей рок-арсенала. Спасибо, дорогие археологи, которые присылают мне на эту пятницу свежие музыкальные раскопки, из недр добывают самых культурных и интересных. Вот, кстати, мне через нашу группу ВКонтакте Дмитрий Иванов прислал название композиции. Британский коллектив, не буду говорить. Ну, да, симпатичные ребята. А песня-то какая, Дмитрий? Либо я выберу, либо вот уточните, что конкретно вы хотите из дискографии этой группы.

группы послушать, в программе «Полезные ископаемые» и другим представить. Это здорово, когда еще сами наши археологи представляют свои композиции. Берите пример, как это у нас бывает в группе ВКонтакте. Все адреса, пароли, явки найдете, все выпуски. Дмитрию от меня привет, если вдруг слышит. Да, хорошая группа. Вот единственное, что какую песню хотите, чтобы я включила в программу «Полезные ископаемые» уже в эту пятницу. Тема свободная, успевайте. Впереди новая песня Биби Кинг, Элтон Джон в тандеме. Ну а уже сейчас с концертной площадки знаменитые клюквы Ирландии, Долорес О'Риордан, Кренберис. Про то, что обещание

списке 500 величайших. Это песня, которая появилась с альбома 76 года группы Teen Lizzy под названием Jailbreak, побег из тюрьмы. Но дело в том, что каждому интересно, о чем же эта композиция. Парни возвращаются в город, the boys are back in town. Как говорил автор и композитор, и участник коллектива Фил Лайнет, его мама владела ночным клубом в Манчестере, куда частенько заглядывали в пух и прах разодетые ребята. Нетрудно догадаться, что за группировочка, так сказать, в 70-е в Манчестере была. Вот у этой песни, кстати, очень много кавер-версий. Не только Happy Mondays делали еще The Cardigans. А я вот рекомендую вам послушать еще в прекрасной обработке группы Bon Jovi. Ну, это, да, удивление. По поводу кавер-версии, уже в последнюю пятницу этого месяца в программе «Полезные ископаемые» будем крутить каверы. Так что копите силы, ну а к этой пятнице жду темы, те, которые вы сами себе представляете, потому что и тема-то свободная для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Спешите, у меня уже набирается плейлист. Guns N' Roses, Юра Хипа в рубрике «Национальный продукт» группы «Браво». Вот такие планы здесь, Виолетта. Отличного понедельника. Ну и классно провести предстоящий вечер, хорошенечко расслабиться, погулять, а может и влюбиться. Вот лучшая прелюдия.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый вечер. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей и спецслужбы, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже своих мест проживания. Дальше предметом шантажа становилось утверждение, что координаты будут использованы для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, сообщает Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым. Те вызвали экстренные службы, прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его достали водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты 20 мая. Это будет второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое, то есть приводниться, но в Американском заливе и примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых половина была успешными. В Венгрии заяц напал на электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу самокатчику перебегал заяц. В какой-то момент зверь развернулся и, оттолкнувшись от земли, прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем, самокатчик упал, а животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам самокатчика, помогла избежать экипировка. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
7: Итак, на завтра, 19 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода без осадков. Утром плюс 24 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Никто не знает ответ на этот вопрос, как долго, how long. Зато добрая половина человечества знакома с дискографией этой крылатой группы, калифорнийские орлы Eagles. Ну, в общем, пока сегодня здесь мы есть, это и есть наше время, да, ведь это рок-арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных, начало 6 вечера. Распрекрасно его провести. Докладываю, что у меня набираются уже песни для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема свободная. Так что успевайте проявить свое желание, поучаствовать и предложить музыку, которая еще не звучала в нашем радиоэфире, и, по вашему мнению, которая достойна звучать на рок-арсенале. Впереди Эрик Клэптон, Джон Майер в тандеме, Крис Ри. Ну, а уже сейчас сегодняшний именинник, свой 78-й день рождения сегодня отмечает выдающийся британский музыкант, великолепнейший композитор и клавишник, участник группы Yes, обладатель сольной дискографии. Это Рик Уэйкман, Happy Birthday. Кстати, его участие не осталось незамеченным в нашем прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые», когда мы вращали композицию огненную от группы, которая была создана Ником Симплером из группы The Purple Warhorse, о существовании которой многие, может быть, не догадывались. Но вот Валерий нам предложил просто музыку на поражение. Я до сих пор на репит ставлю эту композицию. Так вот, там принимал участие как раз-таки Рик Уэйкман. Вот что мы собираем, какие драгоценности для программы «Полезные ископаемые», если что. Мой адрес не забывайте: vilka@rockarsenal.ru. Раритет, я от вас всегда жду. Ну и вот он, именинник сегодняшний, Рик Уэйкман во всей красе. И композиция «The Mission» про то, что твоя миссия — это твоя работа и жизнь, да ведь?

0: Радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
4: Rock and Talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: 1, 2. 1, 2.
7: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
8: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
4: Rock and Talk
9: на Rock Арсенале.

кто сегодня разговорился. Это знаменитое произведение «Elephant Talk». В общем, композиция, которую придумали King Crimson как большие деятели не только арт и прок, и рока, как еще одну изюминку делать звучание не только экспериментальным, но и лирику оригинальной. Дело в том, что гитарист коллектива Эдриан Белу сочинял эту песню с помощью словаря. Если кто-то из вас уловил, то каждая строчка этой композиции начинается как раз по алфавиту. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы стимулируют ваши диалоги Битлз, Боб Марли в рубрике «Национальный продукт». Агата Кристи здесь, Виолетта, отличного вечера желаю. Легендарнейшая Бонни Рейд. «Упасть для счастья, от счастья» — это ее знаменитая

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
6: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Екатеринбурге женщина пострадала на трамвайной остановке на Декабристов. По словам очевидцев, женщина бежала за трамваем, попала в зону между вагонами, ей заживала руку. К счастью, все части тела у нее на месте. Прохожие помогли ей подняться, пострадавшую везла скорая, передает Ядин. Власти Екатеринбурга с третьего раза выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем тендера, как и в прошлом году, стала ООО «Автотехком», официальный дилер «Волгобас». Стоимость контракта осталась неизменной – 443,5 миллиона рублей, пишет «Сигнал». В Екатеринбурге вынесли приговор похитителю глухонемой девочки. Олега Куклина отправили в колонию на 6 лет. Все произошло вечером 14 февраля в прошлого года на улице Куйбышева, 147. Пьяный мужчина водил 15-летнюю девочку по улицам, а когда замерз, повел домой. Но его жена впустила в квартиру только его, а девочку Вику выгнала. Папа Вики рассказывал, что дочь не получила телесных повреждений, но была очень напугана. Сам Олег Куклин был явно не готов к тому, что его признают виновным, передает Ядин. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов. 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малоненецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, на завтра, 19 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода без осадков. Утром плюс 24 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.
9: Музыка мирового класса.
10: Genesis. The path is clear. Don't know eyes can see.
11: Doors.
12: Waiting for the sun.
11: Калинов мост.

Отдельный привет всем, кто через радиоприемник и через онлайн-вещание ощутил на себе эту прохладную негу, зимняя сказка «Winter's Tale». «Queen» — одна из тех композиций, которую особенно вращать любят на радиостанциях, и мы не исключение перед Новым годом. Но сегодня, мне кажется, в плюс 33 за нашим уральским окном самое то. Всем горячие пламены, это рок-арсенал здесь «Виолетта». На наших студийных уже начало 7 вечера, впереди «Uncle Cracker» со своей песней «In a Little While». Буду рада за тех, кто услышит как в первый раз. Элтон Джон впереди, Red Hot Chili Peppers. И уже сейчас очередной именинник, 59-й день рождения, сегодня отмечает нынешний участник легендарной шотландской группы Primal Scream. Это Мартин Даффи. Играет на клавишных, и с его участием песня, которую, может быть, кто-то из вас еще и не слышал в исполнении коллектива Primal Scream, для тех, кто спешит туда, где его ждут. Ready to go home.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: 1, 2. 1, 2. Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
10: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
11: Rock and talk
12: на рок-арсенале.

Хорошо, когда в жаркую погоду из радиоприемника звучат прохладные песни, хотя это одна из самых горячих в их дискографии под названием «Snow Hey-O» Red Hot Chili Peppers. Песня про то, что как хорошо начинать все с чистого листа. А понедельник для этого самый подходящий день, да ведь? Половина седьмого вечера у нас для вас. Блюз представит Биби Кинг, Роджер Долдри, Ману Чао с новинкой очень скоро. И уже сейчас самая красивая группа 20-го столетия, от которой в этом году мы ждем новый альбом под названием High Moon. Конкретная дата не уточняется, но мы-то ждем. Блонди!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Lucille. What on my mind? You know, Roger, never make my move too soon.
1: Привет вам, братцы арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте.

Крис Ри, Miss You Kiss. Конечно, только лентяи ограничиваются воздушными поцелуями. Классно провести этот вечер в романтике, в согласии и в любви, конечно. У нас в продолжении легенды Йоно будут Fleetwood Mac, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Опцион». Здесь Виолетта, сейчас откручу для вас одну из ярчайших песен в дискографии «Битлз». Однажды Пол Маккартни сказал: «Журналисты меня все время теребили. Про что же эта композиция?» На что я им говорила: «А разве не понятно?» Да нет, по-моему, эта песня про женщину, которая говорит: ты не сможешь купить мою любовь, денег не хватит.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Добрый вечер. Международная федерация гимнастики сняла все ограничения со спортсменов из России. Они допущены до всех турниров с флагом и гимном страны. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Решение касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стало ООО «Автотехком», являющееся официальным дилером производителя автобусов «Волга-Бас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился, во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами, на третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. На сегодняшний день уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня включительно. На данный момент лидирует бульвар по улице Культуры, у него около 18 тысяч голосов. Основинский парк – 16 тысяч. Сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина – около 14 тысяч голосов. Сделать выбор можно на госуслугах и с помощью волонтеров. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. Два новых удобных съезда с Малышевского моста построят в Екатеринбурге. По новым эстакадам водители смогут подняться на Малышево с Егоршинского подхода и съехать с Малышева в сторону Калины, минуя лепестковую развязку и два разворота, сообщает Ядин. В сети появился трейлер драмы «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном. Лента выйдет в российский прокат 18 июня. Фильм рассказывает историю 16-летнего юноши по имени Мота, отец которого уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей парень приводит в дом бездомную женщину и говорит, что будет жить с ней. С Марком Эйдельштейном в картине снимались также Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и другие, режиссер Юрий Зайцев. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
8: Итак, на завтра, 19 мая, в Екатеринбурге ожидается ясная погода без осадков. Утром плюс 24 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
9: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

несмотря на то, что на эту песню они законно, в общем-то, имеют свои шипы, ее, эту композицию, просят всегда на бис. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. В 2026 году у них мировой тур, 42 концерта. У нас вопрос только один. А где новые композиции? Говорят, что есть архивные материалы, есть еще песни, которые были записаны в 2025 году. Возможно, вернутся и дадут нам возможность услышать их, может быть, по-новому в 2026 году. Привет фанатам. В продолжении на рок-арсенале новинка. Дальше коллектив Vega, Кристи Лэнгленд, Эрик Клэптон, еще Jane's Addiction. Ну, а уже сейчас для тонко организованной части нашей аудитории психоделия 21 века. Кстати, у этих ребят есть прекрасные композиции в стиле фанк. Это группа Black Pumas, композиция Colors. I woke up

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Анжин де Пуатрин с треком «Шерпа».

0: радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. 1-2. 1-2.
4: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock'n'Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
5: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
0: Rock and talk
6: на рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

Любовь такая штука, укладывает прямо на обе лопатки. Об этом Элис Купер, Killed by Love. Отличного вечера. Ну, а что касается наших планов, ловите, простимулируют его лучше и очень скоро в рубрике «Национальный продукт. Оргия праведников». А уже сейчас сегодняшний очередной именинник, 65-й день рождения. Сегодня встречает британский музыкант, музыкальный продюсер, бывший гитарист и скрипач группы Pulp, это Рассел Сеньор. И, кстати, обладатель великолепной сольной дискографии. И с его участием знаменитая диско 2000 от группы Pulp на этих зажигательных нотах. Машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мирама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.
6: Юрай Хим.
7: Кьюа.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.
1: На рок-арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Танцы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. Группа

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.
1: Not when I was a little boy.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».
2: Il est 10 heures et les enfants jouent dans la cour.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Ночь. СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.